стиль. Дэйм Импала, Дженни, Дракула на радио номер один в России. 3:20 в Москве. Летим вперед. Duke Souls появится уже совсем-совсем скоро. Барбара Стрейзен, также Вертиго ожидается. В твоих динамиках Эвелин Рокстон, Миша Зайцев меня зовут. Летим вперед вместе.

Priceless на радио номер один в России. Прямо сейчас New Religion. Мы летим вперед. Зара Ларсон нас ожидает Lush Life сразу после Abba. Hello. Никуда не уходи.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Лучшие хиты.
1: 30 минут.
2: Полчаса хитов впереди, специально для тебя рассказываю, что будем слушать. Сегодня обязательно Galaxy, Kungs и Thaphilus London. До этого Ари Голдинг и Love Me Like You Do. Отличный ремикс. Также Соня Федер сегодня появится. Think About Us, не пропускай. Вся эта красота для тебя уже в следующем часе.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Четыре утра в Москве.

0: Кто дал этому саксофонисту инструмент? Ну, как разыгрался? Как разыгрался? Моя Мишель на малиновой луне на радиостанции номер 1 в России. 4:20 уже в Москве. Постепенно просыпаемся. Будем это делать вместе под Тиесто и Бриану Грейс. Beautiful Places. Сразу после Head Above Water. Two Colors. Крис де Саранди и Сафри Дуо в твоих динамиках совсем-совсем скоро.
1: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем.
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. Such a thing, and I won't miss a video.

если ты не возле бассейна, то по трек-понго можно хотя бы это представлять. Russian Alejandro и Wizkid на Европа Плюс, 4.35 в Москве. Мы плавно двигаемся далее. Annabelle England нас ожидает. Ее трек Get Busy, также Die For Me прозвучит Zayn. Делай громче это утро вместе с нами.

Plus Radio канал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Под эту песню надо идти в развалочку. И никак по-другому. Можно идти из спальни на кухню, заваривать кофеек и встречать это утро на радио номер один в России. Доминик Файк здесь. В финале этого часа Сэм Смит появится. I'm not the only one. Также Stumbling In. Cyril в твоих динамиках.

crazy. Да, люди часто мне это говорят. Миш, ну ты какой-то сумасшедший, что ли? Я говорю, нет, нет, я просто вдохновлен. Я просто счастлив жить в мире, где, ну, солнце светит, музыка играет, Европа Плюс существует. I'm not the only one, it's Emma Smith. Здесь впереди больше хитов, больше музыки, больше лета.

0: Москве.
1: Европа, Европа плюс. Крутой подъем.
0: Так, ну что, я официально всех приветствую, да, в этот финальный рабочий день этой недели. Замечательное настроение. Уже ли вы успели все распланировать себе на выходные или не успели? Ну, вы скажете, Миша, ну, конечно, не успели. 5:01 утра. Кто куда успел? Нет еще, все только встаем. Ну и отлично. Встанем вместе под классную музыку. Шаде прозвучит отличный летний хит от Баинди, Ахчо и Мота. Медуза и Дермот Кеннеди тоже с нами, Paradise и Swim от BTS. И еще хочу кое-что сказать. У нас в этом часе Hit to Go. В один из треков я спрятал сигнал крутого подъема. Услышишь его, запоминай песню, потом дозванивайся. Рассказывай мне, что за трек, какое у него название, и забирай подарок от Европа Плюс. Летим в это утро!

0: россияне, европейцы, жители Азии готовятся к чемпионату мира по футболу и записывают видео в социальные сети на тему времени матчей. Половина игр турнира начинается ночью. Да, турнир стартует уже сегодня в 22:00 по Москве. Мексика, ЮАР будут играть. Но видео, конечно, совершенно смешные. Все говорят о том, что, ой, ну все, проснусь в 5 утра, посмотрю матч. Потом в 5 утра наступает, думаешь, нет, пожалуй, посплю еще на работу. Потом просто обзор гляну в интернете. Я считаю вот что. Акции производителей энергетиков и кофе взлетят до облаков в ближайший период. Поэтому, да, теперь мы понимаем, куда вкладываться. Бурак Етер впереди, Crash, также Trouble успеем послушать, Fly Facilities и All Eyes. И помни, что мы ищем сигнал крутого подъема в хитах на Европе+. Плюс.
1: Крутой подъем.
2: На Европе+. Плюс.

0: Как Феникс, по утрам возрождаюсь, только не из пепла, а из-под одеяла. Встаю с кровати и бегу на крутой подъем, чтобы тебя радовать подарками, которые очень скоро. Да, Hit to Go случится, гороскоп случится, хиты тоже никто не отменял. Beyonce и Jay-Z в самое ближайшее время. Crazy in Love, потанцуем, да, также Broken Strings. Нас порадует Алан Уокер, Изабелла Микман и Кэтрин О'Райан. Совсем-совсем скоро.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные. Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости. Гороскоп. Подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем.
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Итак, разберемся, что же нам делать в этот четверг. Звезды подскажут гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, а близкие однозначно поднимут вам настроение. Позвоните или навестите их. Тельцы, никуда не спешите, в этом нет никакой необходимости. Близнецы, в вопросах, касающихся денег, полагайтесь на интуицию. Раки, сохраняйте свое фирменное спокойствие, что бы ни происходило. Львы, ни за что не отказывайте. И Боже мой, так, у водолеев, видимо, нужно сконцентрироваться на буквах. Не отказывайтесь от задуманного на сегодня, львы, дорогие. Так, девы, порадуйте себя какими-нибудь покупками. Позитивные эмоции лишними не будут. Весы, день, когда многое будет даваться очень-очень легко. Скорпионы, придется учиться чему-то на ходу, но эти знания очень вам пригодятся. Стрельцы, день подойдет для активного отдыха, но можно заняться и пассивным. Козероги, именно благодаря собственным занятиям вы разрулите любую ситуацию. Водолеи, смело участвуйте в романтических авантюрах. Рыбы, не все дела заслуживают вашего внимания, поручите их другим. Вот что советует вселенная на этот прекрасный день. Впереди Hit to Go, сразу после Alifar Band, Ренни Миллер, Body Talk и The Weeknd прозвучит от Леони и Имрана в твоих динамиках прямо сейчас.
1: Крутой подъем
2: на Европе Плюс.

отличная танцевальная тема от Оливер Бен и Ренни Миллер. Body Talk на Европе плюс 5.35 уже в Москве. И мы начинаем Hit to Go в эту минуту, в эту секунду. 4-9-5-7-4-5-6-5-6-5. Набирай номер, дозванивайся, поболтаем. Может быть, и подарочек удастся забрать в этот четверг. 4-9-5-7-4-5-6-5-6-5. Жду звонка прямо сейчас.

0: настало время узнать. Влад, слышал ли сигнал крутого подъема сегодня этим утром? Влад, привет, доброе утро.
1: Здравствуйте, доброе утро.
0: Привет, привет. Ну что, ну для начала, перед тем, как мы проверим тебя внимательность, расскажи, как дела, как настроение, как проходит июнь твой в целом?
1: Да скоро в отпуск, поеду на дачу.
0: Ой, красота, хорошо. Так, топ-3 совета, как правильно и хорошо отдохнуть на даче от Владислава на Европе Плюс прямо сейчас. Так, погнали. Совет номер 1.
1: Ну, я думаю, что первым делом нужно туда бассейн какой-нибудь поставить.
0: Хорошо, замечательно. Красота. Бассейн — это здорово. Куда же без бассейна? Бассейн есть дальше.
1: Вот, ну, шашлыки.
0: Ну, конечно, конечно, шашлычки обязательно, да, чтобы так вот сочно, вкусно. Так, второе есть, и?
1: Ну, третий можно как вариант — прогулка по лесу.
0: Прогулка по лесу, замечательно. То есть поплавал, поел и вперед отправляешься в лес искать приключения. Я правильно понимаю? Там уже неважно, даже дача есть или нет. Главное, чтобы лес был рядом. Влад, ну я понял. Я понял, как ты будешь отдыхать в ближайшее время. Хорошо. Мы чего здесь с тобой собрались? Будем играть. Hit to go. Я тебя проверю, слышал ли ты сигнал. Ты готов?
1: Да, я готов.
0: Окей, alright. В общем, сигнал мог быть спрятан в одном из хитов. Варианта 2. Может быть, я его деликатно, так скажем, пытаюсь подобрать слово, поставил, скажем так, в трек, который называется Trouble от Flight Facilities. Или сигнал был спрятан в треке Crazy in Love от Beyoncé и Jay-Z. Влад, в какой песне был спрятан сигнал крутого подъема?
1: Трабл, первый вариант.
0: Угу. А ты его точно уверен?
1: Да.
0: Прям вот на сколько процентов из 100?
1: На 99.
0: На 99. Ну хорошо, это правильно! Конечно, да, именно в песне Trouble. Да, Flight Facilities, All Eyes, сигнал крутого подъема в этом треке был этим утром. Влад, ну я тебя поздравляю, классная термобутылка, которую можно будет взять с собой на дачу, что-нибудь туда налить и наслаждаться вот под шашлычки. Да, эти аплодисменты для тебя.
1: Классно, я рад, спасибо
0: большое. Отлично, спасибо тебе за это утро, еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
1: Счастливо.
0: Больше хитов впереди. Брукс и Оксиян появятся здесь, Pay to Exist, сразу после Jamaican, Hugel и Salto в твоих динамиках.
2: Крутой

Это Брукс, Акстиян, Pay to Exist, Европа Плюс, 5.49 уже в столице. Мы постепенно просыпаемся в финале этого часа. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Можно уже даже и танцевать. Ну, под такой-то трек. Сразу после Birds of a Feather и прекрасная Billie Eilish здесь совсем скоро.

Большой хит от Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, на радио номер один в России. Впереди больше музыки специально для тебя, много новостей, подарков, все в самом ближайшем будущем, никуда не уходи.

0: 6 утра в Москве. Вот и Павел Беседин к нам пришел с новостями. Паш, привет.
1: Привет, Миша, доброе утро всем. Ну, смотри, предлагаю тебе опять заняться нашим любимым делом.
0: Так.
1: Посчитать чужие деньги.
0: О, это мы можем, это
1: да.
0: Легко.
1: Да, названы самые высокооплачиваемые вакансии в России. Кадровики сообщают, что в июне больше всего денег предлагают стоматологу в Перми. На этой должности обещают, знаешь, сколько?
0: Сколько же?
1: 400 тысяч рублей в месяц.
0: Воу.
1: Да, в Москве больше всего готовы предложить сетевому инженеру 350 тысяч. Второе место по щедрости зарплатных предложений в столице занимает сразу несколько вакансий для врачей. Ортопед, терапевт и травматолог-ортопед. Таким специалистам готовы платить от 300 тысяч рублей. Ну а замыкает тройку лидеров водитель-экспедитор с зарплатой в 280 тысяч.
0: Замечательно, Паш. Вот пускай у людей будет много денег, и все будут позволять себе всевозможные наслаждения этим летом.
1: Но не у всех, Миш, только у экспедиторов, терапевтов и стоматологов.
0: Я уж хотел как-то приукрасить, ну ладно. Ладно, что говорить, не всем.
1: Хорошо. Порадуемся за ребят.
0: Конечно.
1: Тем временем искусственный интеллект начали применять в московском зоопарке. Да, столичные власти сообщают, что в зоосаде следят за поведением обитателей при помощи нейросетей. Новая технология позволяет гостям зоопарка узнать, чем заняты его обитатели. Информация появляется на экранах у вольеров, а также на элементах навигации. Там же показывают расписание мероприятий, интересные факты о конкретном виде. Планируется, что в будущем проект затронет весь зоопарк. Систему интегрируют также в интерактивную карту и на сайт зоосада.
0: Ох, Паш, я все переживаю, что появится какой-нибудь искусственный интеллект, который хиты будет объявлять, знает что-то еще делать.
1: Нет, Миша.
0: Нет, такого не будет.
1: Ты незаменим.
0: Хорошо,
1: переживай.
0: Паш, спасибо.
1: Да, вот еще одна интересная новость.
0: Так.
1: Не совсем об этом, но тоже про профессии.
0: Так.
1: Пилот в Канаде 17 лет работал по поддельным документам. Комсомолка пишет о том, что в ходе плановой проверки выяснилось, что у пилота, который совершил больше 900 рейсов, никогда не было лицензии на управление пассажирскими лайнерами. А полетать он успел на Боингах аж сразу трех моделей. Интересно, что на работу пилота без документов взяла крупнейшая компания Air Canada, но теперь фейкового пилота отстранили от работы, даже арестовали, и сейчас он ждет решения суда.
0: Ты представь это, как сильно он хотел летать. Что вот. Даже без лицензии человек все равно пошел, работал и, наверное, хорошо летал, Паш.
1: Возможно, тренировался в флайт-симуляторе, но это не точно.
0: Да, или в игры играл, кто знает. Но, кстати, а у нас вся музыка настоящая.
1: Так, а что там, Миша?
0: Рассказывай.
1: Суперхиты.
0: Конечно, Fever Dream послушаем совсем скоро, сразу после Portugal The Man Feel It Still. А прямо сейчас David Teams, Rain Dance на Европе Плюс.
2: Крутой подъем.
3: Европе Плюс.

Отличная работа от Алекса Уоррена, Fever Dream, на радио номер один в России только что. Мы плавно двигаемся вперед в утро этого четверга. Дарн Хейс нас ожидает на горизонте. Да, Stranger Relationship послушаем, также To Cross On, Pnow и The Warning в твоих динамиках прямо сейчас. Просыпаемся и делаем это утро громче вместе с нами.

0: 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я слушаю.
2: На работе и дома.
1: В машине.
3: В институте на парах.
1: Привет и передаем друзьям.
4: Подарки классные.
5: Мне очень нравится.
0: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости. Гороскоп. Подарки и любимые хиты. Европа плюс.
6: Мы слушаем.
0: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Ну что, поговорим о советах вселенной на этот четверг. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе+. Овны, близкие однозначно поднимут вам настроение. Позвоните или навестите их. Тельцы, никуда не спешите, в этом нет никакой необходимости. Близнецы, в вопросах, касающихся денег, полагайтесь на интуицию. Раки, сохраните свое фирменное спокойствие, что бы ни происходило. Львы, ни за что не отказывайтесь от задуманного на сегодня. Девы, порадуйте себя какими-нибудь покупками. Позитивные эмоции лишними не будут. Весы, день, когда многое будет даваться легко. Скорпионы, придется учиться чему-то на ходу, но эти знания очень пригодятся. Стрельцы, день подойдет для активного отдыха, но можно заняться и пассивным. Козероги, именно благодаря собственным знаниям вы разрулите любую ситуацию. Водолеи, смело участвуйте в романтических авантюрах. Рыбы, не все дела заслуживают вашего внимания, поручите их другим. Вот что советуют звезды. Впереди «Чарт возьми» сразу после Тэм Импала и Джани и Дракула. Также Tight Bones, успеем послушать LB1 и Lanes прямо сейчас.
1: Крутой подъем.

Дракула, Тейм Импала и Джани здесь, на Европе Плюс, 6.35 в Москве. Мы начинаем, черт возьми, 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся, будем общаться, будем играть. 495-745-6565. Жду звонка.

плюс.

0: чарт возьми.
1: Ну что, проверяем наших слушателей на знание чарта Еврохит ТОП 40. С нами на связи Илья. Илья, привет тебе!
2: Доброе утро, Европа.
1: Доброе. Ну что, как твои дела? Делись, рассказывай.
2: Дела неплохо, еду на работу.
1: Хорошо.
2: Погода хорошая.
1: Замечательно, замечательно. Вот лето впереди, уже 11 июня, на секундочку, в календаре. Вроде недавно же Новый год отмечали, а тут вот так вот. Скажи, как планируешь провести ближайшие 2 месяца и 20 дней летнего сезона 26-го года? Может, какие-то планы, поездки, какие-то мысли, новые открытия, увлечения? Что будешь делать?
2: Да, для себя открыл новое увлечение, это катание на... Поэтому планирую вот...
1: Подожди, на чем катание? На сабордах, ты сказал, или я не услышал?
2: Катание? На сабордах.
1: На сабордах, да. Красота, красота. И как, понравилось?
2: Да, очень понравилось, тем более он свой личный.
1: Ой, вообще, здорово. Я пару лет назад первый раз попробовал, так я вот каждый летний сезон стараюсь уделить время и хоть разок, но сплавать на сапах — это отдельное удовольствие. Ну, хорошо, Илюх, будем играть в «Чарт возьми» прямо сейчас. Ты готов?
2: Да, готов.
1: Мир. Супер. Класс. Тогда let's go. Я выбираю строчку в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Строчка сегодня номер 11. Что за песня на 11 месте чарта Еврохит ТОП 40? Варианта 2. Это может быть трек, который называется Graceland от Yearbox. Или это Доминик Файк и его Baby Doll. Либо Graceland, либо Baby Doll. Что думаешь, Илья?
2: Ну, интуитивно мне нравится первый почему-то вариант.
1: Хорошо, ну, замечательный трек. Хорошо, я принимаю твой ответ, это абсолютно верно. Конечно. Graceland, да. От Yearbox на 11 месте. 15 недель уже в чарте находится. Отличная летняя пластиночка. Илья, я тебя поздравляю. Худи от Европа Плюс. От нашего стола к вашему. Да, так что носи с удовольствием. Совсем скоро отправится к тебе прямо в руки. Эти аплодисменты для тебя еще раз.
2: Спасибо, Европа Плюс.
1: Спасибо тебе, классного настроения, желаю классных поездок, или как это назвать, путешествий на саборде, вот так вот. Еще услышимся на радио номер один в России, пока-пока.
2: Спасибо.
1: Больше хитов впереди, мод появится здесь уже совсем-совсем скоро, намек на нас сразу после Free Ridings и Your Weekends в твоих динамиках.
0: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

Европа Плюс.

Мат считает, что, по-моему, классно. Ну и я тоже с ним согласен. По-моему, классно. По-моему, супер. Это намек на нас на Европе Плюс. 6.50 уже в Москве. В финале этого часа Sugar Babies, All in the Head. Сразу после All Night, Rehab, Ace of the Giants. И Вэлли Вики ждем здесь уже совсем скоро.

0: Peas, All in the Head, на Европе Плюс. Бригада У уже оказывается тут. Ребята, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Хоп,
0: какая.
2: И мы уже рядом.
0: Неожиданная встреча. Да. Ну и что, выходные впереди.
2: Выходные впереди.
1: Да. Кстати, да, большие
2: День
1: выходные.
2: День России впереди. Ага. Три дня праздников
1: Будешь
2: впереди.
1: Отмечать?
0: Я все сразу буду отмечать. И радоваться.
1: Хорошо.
0: И гордиться.
2: Очень весело ты об этом сказал.
0: И...
2: Радоваться буду, ребят. Правда,
0: буду
2: правда.
0: Есть, пить, спать. Ну, все, что
1: все,
0: я
1: что
0: люблю.
1: Все, что мы любим, да.
0: Конечно.
2: Начинай с этой минуты.
0: Да, а вы начинайте этот день.
2: Да, начнем. Пока, Миш.
0: Пока.
2: Начинаем бригаду.

0: Москве 7 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Бесерин. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята. Доброе утро всем. Короткая рабочая неделя подходит к концу. Продукты продолжают дешеветь в России. И продавцов ювелирных изделий выведут на чистую воду. Далее подробности. Короткая рабочая неделя подходит к концу. Сегодня последний рабочий день, а уже завтра стартуют длинные выходные. Гулять будем сразу 3 дня подряд, в пятницу, субботу и воскресенье. Так случилось благодаря Дню России, который в этом году приходится на пятницу. Кстати, сегодняшний рабочий день будет укороченным. Уйти с работы сегодня можно официально на час раньше. Следующая короткая рабочая неделя ждет нас в ноябре по случаю Дня народного единства. Он выпадает на среду. Получается, что рабочая неделя будет разделена надвое. ЕГЭ в 27-м году точно не отменят. Об этом заявили в Рособорнадзоре. Глава ведомства Анзор Музаев сказал, что единый государственный экзамен в обязательном порядке состоится в 27-м году и пройдет без серьезных изменений. Напомню, ранее стало известно о расширении эксперимента по переводу системы высшего образования в нашей стране на новые рельсы. Речь идет об отмене европейской болонской системы с бакалавриатом и магистратурой. Со следующего года в эксперименте будут участвовать уже 70 тысяч студентов. Продукты продолжают дешеветь в России. Сегодня Росстат сообщил о том, что больше чем на 25% подешевели огурцы и помидоры. Помимо этого, цены упали на сладкий перец, апельсины и бананы. Напомню, накануне сообщалось о том, что рекордно подешевела черешня сразу на 24%. Эксперты связывают такие тенденции с появлением первого российского урожая сладкой ягоды. Продавцов ювелирных изделий обязали с 1 сентября информировать клиентов о происхождении камней. С начала осени они будут подробно раскрывать неприродное происхождение минералов. Новые правила направлены на повышение прозрачности ювелирной витрины. Допускается только указание веса камня в граммах, а на ярлыках и бирках маркировка «синтетический». Кроме того, в отношении таких изделий не разрешается использовать слова вроде «драгоценный», «настоящий», «подлинный», «экологичный». В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 71 рубль 79 копеек. Евро тоже прибавил, за него дают 83 рубля и 8 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве уже 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения. Кварц.

0: 7:03 в Москве, бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Вот, по большому-то счету, вот что мы знаем о том, что будет происходить в эфире? Ну, разве что расписание игр, да?
1: Да.
0: То, что наверняка кто-то из вас классный позвонит в какую-нибудь игру.
1: Мы знаем, какая сумма в сейфе.
0: Да, но в целом все остальное, это же... Прямой жизнь. Поток информации, это жизнь. Поэтому, Вики, расскажи, что случилось? Почему в тебе так много загадки внутри сегодня? Как будто бы есть вопрос, на который ты не можешь найти ответ, но есть подозрение на что.
1: Подожди, во-первых, вчера, помнишь, я хвалила одного таксиста?
0: Да.
1: Другого сейчас похвалю, который вчера со мной ездил. Я забыла ему тоже респектнуть.
0: Так.
1: Я вчера сажусь в такси.
0: Ага.
1: Да, и он такой, ой, у меня будет хороший день. Я говорю, почему? Он такой, ну потому что мой первый клиент богиня.
0: Как приятный комплимент. И комплимент хороший. И человек, видно, верующий. И все сошлось.
1: Хороший человек, да.
0: Да, да.
1: Спасибо ему. Очень приятно.
0: Да. Но рыбу на завтрак потом тогда обсудим, раз уже комплименты.
1: Потом обсудим, да. Какая-то ерунда происходит второй день. Не могу понять, что делать с этим.
0: Ладно, давай сейчас. Вяленая с утра была?
1: Да не вяленая с утра. Два дня назад я приготовила очень вкусную форель.
0: Ага.
1: Я ее съела.
0: А, ты приготовила? Я думал, ты купила.
1: Нет, я приготовила.
0: Ага.
1: Я ее запекла. Съела. И после этого... Меня второй день очень сильно клонит в сон. Постоянно меня просто вот размазывает. И у меня какая-то теория, в рыбе что-то было.
0: Нет, это жизненный баланс. Выбирай либо приятные таксисты, либо рыба без снотворного.
1: Ты помнишь вчера, насколько, да, вот я целый день я ходила, такая полусонная, я говорю, я не могу.
0: Ты не ходила, тебя носили.
1: Вот. И сегодня то же самое.
0: Ну, надеюсь, наладится все.
1: Мне тоже.
0: Когда-нибудь. Ну, а начнем налаживание с бригады Music Awards.

0: часов 8 минут в Москве. Бригада Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики,
1: да.
0: И я тебя поздравляю с наступающим. Будем брать не сегодняшний праздник, а завтрашний. День России.
1: О, я тебя тоже поздравляю.
0: Россия!
1: Россия!
0: Так, и, ну, как будто бы заглянув в будущее, мы вспомним прошлое. В частности, послушаем наших ребят, которых слушал весь мир, которые залетали в тренды, которые залетали в мировые чарты. Поэтому сегодня номинация «Знай наших». И первое — это Эйола Хомай. Но это, конечно, был разрыв. Это был всемирный шум. И трек, когда вышел, неожиданно завирусился. А следующим треком в противовес будет трек, который вышел очень давно. И завирусился очень неожиданно. И... да ладно. Катя Лель, «Мой мармеладный». Для разной языковой группы это приятно звучит, да, джага-джага.
1: Все хорошо.
0: Что-то там немножко и Италии.
1: А представляешь, все, да, о, турецкий трек.
0: Может быть. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за трек, который нравится больше.
0: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Консалтренинг бригаде У на Европе Плюс. 7.11 в Москве. Вики, доставай конверт.
1: Доставай конверт, скрывай его.
0: А там 60% у победителя в номинации «Знай наших». И как уже когда-то сказал ведущий Европа Плюс Тимур Бодров, когда он слышит эту песню, его тюркское сердечко просто разрывается. Эй, йола, омай!
1: Тимур, для тебя!
0: Вперед!

0: Let me be, let me be. The Second Voice Бригаде У на Европе Плюс. Почему ты именно так захотел петь слова этой песни?
1: Ага, ты помнишь, кто такой Джереми Кларксон?
0: Джереми Кларксон?
1: Да.
0: Джереми Кларксон?
1: Да.
0: Ты меня спрашиваешь, кто такой Джереми Кларксон?
1: Ну, я на всякий случай уточняю.
0: Я просто тянул время, чтобы вспомнить название программы «Топ Гир». Конечно, да, конечно, да.
1: Молодец, молодец. Он кое-что запустил прикольное. Не знаю, тебе понравится лето, вроде от этого далек, но возможно...
0: Ты думаешь, мы не любим смотреть то, в чем не разбираемся? С удовольствием.
1: Думаю, что любим.
0: Подождем, впереди Вики Ньюс, Бригаде У на Европе+. Плюс.

0: Джереми Кларксон запустил платформу под названием Only Farmers.
1: Ну, лисяра, а? Пару букв изменила, а люди же по ошибке начали регистрироваться и думать,
0: ну почему по ошибке? Подожди, возможно, люди сразу увидели, что там в основе слово фермеры. И Джереми, да. В общем, если у тебя есть своя ферма, ну или маленькая какой-то, маленький, я не знаю, участочек, дачка.
1: Мы про настоящую, мы не про игру ферму.
0: Да, про настоящую, то ты можешь зарегаться там, рассказывать там про свои огурчики, про помидорчики, выкладывать лучше.

0: фотографии своих кабачков. Вот.
1: Как это похоже с названием платформы, схоже по названию.
0: Похоже, похоже, да. Вот. Ну и, как он сам сказал, он хочет популяризировать британскую деревню, что там классно отдыхать, что там много можно делать всяких мастер-классов, экскурсий или каких-нибудь прикольных выездов, знаешь, на выходные с ночевкой в поле. Ну, грубо говоря.
1: Да, да, да, конечно.
0: Ну, классно.
1: Ловушка взрослого человека для своих детей. Да-да-да-да-да, шашлычки, газон, никакой картошки. Там классно будет. Потом хоп, и попались в капкан на выходные. А только в Британии, да, нельзя?
0: Ну, вообще, он хочет популяризировать именно британскую деревушку. Я не знаю, можно ли зарегистрироваться, если у тебя, например, дачка под Истрой. Не знаю. Надо попробовать. У меня просто нет дачи. И у тебя нет дачи. И у Лехи нет дачи.
1: Но у меня есть...
0: Нам нужно... О, Пашку Беседина.
1: У него есть дача.
0: Да.
1: Ну, как у него, его родителей?
0: Да.
1: А где, помните?
0: Егорьевск.
1: Егорьевск. Да. Ну, просто дописать графство Егорьевск. Все, пожалуйста. Можно
0: ригаться. Кстати, да, нормально. Поговорим с Пашей. Страшный сон любой мамочки. Картина бельгийского художника первой половины 20 века Рене Магрита. Картина называется «Замок в Пиренеях». Повредил 6-летний мальчик. Он... ее проткнул сосновой шишкой. Ну, он тыкал этой сосновой шишкой.
1: Картина, собственно, была в музее.
0: Да, музей Израиля, да. Она висит, висела. С ней было, в принципе, все хорошо до появления этого мальчика. Реставрация займет несколько недель. Непонятно, нужно будет что-то заплатить или нет. Но
1: сам... Непонятно, останется ли мальчик в семье.
0: Да. Но и я посмотрела, примерно его картины стоят там десятки миллионов.
1: Миллионов, да. Ну, давай так, шишка, ну, нет шишки прямой ассоциации, что это прям
0: что-то ужасное.
1: Не-не-не, что это прям, ну, нож. Ну, нельзя проткнуть сразу с первого раза. И ты сама сказала, тыкал.
0: Тыкал.
1: То есть минимум 4 раза тыкнул. Куда смотрела охрана?
0: Вопросик. А может быть, вообще там как бы и дырки нет? Может быть, просто вмятина?
1: Ну, либо очень быстрый ребенок. И скрылся с места.
0: Возможно. Будем следить.
1: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс. I went deaf on the bitch.

0: 7:32 в Москве, гороскоп на четверг, 11 июня.
1: Умные близкие однозначно поднимут вам настроение, позвоните им или навестите их.
0: Тельцы, никуда не спешите, в этом нет никакой необходимости.
1: Близнецы, в вопросах, касающихся денег, полагайтесь на интуицию.
0: Раки, сохраняйте свое фирменное спокойствие, чтобы не происходило.
1: Львы, ни за что не отказывайтесь от задуманного на сегодня.
0: Девы, нам нужно порадовать себя какими-нибудь покупками. Позитивные эмоции лишними не будут.
1: Весы, день, когда многое будет даваться легко.
0: Скорпионы, придется учиться чему-то на ходу, но эти знания очень пригодятся.
1: Стрельцы, день подойдет для активного отдыха, но можно заняться и пассивным.
0: Козероги, именно благодаря собственным знаниям вы разрулите любую ситуацию.
1: Водолеи, смело участвуйте в романтических авантюрах.
0: Рыбы, не все дела заслуживают вашего внимания, поручите их другим.

0: Galaxy, это Кунгс, Бригадюн на Европе Плюс, 7.35 в Москве. Вики,
1: да?
0: Как время, да, быстро летит?
1: Вообще.
0: Еще недавно выпускной был в школе, а уже опять ты в первую мысль играешь.
1: Да.
0: Просто вот так все, хоп.
1: Да, я играю сегодня в первую мысль, мне нужен напарник или напарница. Вот кто-то, кто не боится просто продолжать фразочки.
0: Ну, если вы боитесь, то посмотрите страху в глаза.
1: Тоже позвоните.
0: Да, будем ждать, впереди первая мысль. Звоните.

0: Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Европа плюс. Прогноз погоды.
2: В Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с «Чабаном» всегда везет. Покупайте молочную продукцию «Чабан» и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
6: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Homeberry все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
9: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
12: Все для уверенной победы.
11: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
1: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.

0: 7.42, в Москве первая мысль в бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Привет, меня зовут Катя.
0: Привет, Катя. Где ты живешь?
1: Санкт-Петербург.
2: Привет, привет, Катюш. Привет, Питер.
0: Прекрасно, Катя.
1: Привет.
0: Скажи, как у тебя сегодня вообще с утром? С какой мыслью ты проснулась сегодня? Помнишь?
1: С хорошим настроением. Сегодня сокращенный день, выходной, отличное вообще настроение.
0: Прекрасно.
2: Вот сейчас еще, если подарочек будет, скажи, вообще будет прекрасно.
1: Да, шикарно.
0: Кать, ты сегодня с Вики играешь? Вики, ты сейчас убежишь, а вернешься звуком, под который, по мнению нашего звукорежа Лехи, ты пересчитываешь любые деньги, которые попали тебе в ручки.
2: Это что-то типа ля-ля-ля-ля.
0: До свидания.
2: Ну ладно, Катя, удачи.
0: Катя, у меня для тебя несколько незаконченных предложений. Я буду по очереди озвучивать каждое. Каждое ты будешь завершать первым, что приходит в голову, потом вернем Вике. То же самое с ней сделаем. Если где-то ваши мысли совпадут, подарок твой. Готова?
1: Готово.
0: Начнем. В последний раз я ела сладенькое.
1: Вчера вечером.
0: Вчера вечером. Угу. Мою любимую императрицу зовут...
1: Екатерина.
0: Естественно. В моей сумочке всегда найдется...
1: Ручка.
0: Ручка. Угу. Вообще, я не из трусливых, но жутко боюсь...
1: Пауков.
0: Ну и последнее. Если бы всю жизнь мне можно было бы есть только одно блюдо, то я бы выбрала...
1: Картошечку.
0: Молодец, Кать. Все, можешь расслабиться. Возвращается Вики. Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вики, я включаю... Денежки мои,
2: Леш, ты подслушал меня, да?
0: А ты это громко делаешь. Я думаю, вся страна примерно понимала, какой звук будет.
2: Но в день зарплаты, да, такой звук есть.
0: Катя, молодец, давай с тобой продолжим. В последний раз я ела сладенькое.
2: Ну вот я сегодня йогурт ела. Это считается сладеньким?
0: Там был сахар.
2: Да, там была какая-то фруктовая начинка. Считается сегодня, значит.
0: Ужас, конечно, ужас. Вчера вечером, Катя сегодня еще без сладенького.
2: Кать, ну ты чего?
0: Ты чего?
2: 7:40 уже.
0: Мою любимую императрицу зовут...
2: Екатерина.
0: Молодец. Да.
2: Екатерина? Молодец, согласна.
0: И Катя молодец, да. И Екатерина. Победа есть, добиваем остальное. В моей сумочке всегда найдется...
2: В моей сумочке всегда найдется... Ой, там... Карт-холдер.
0: Картошка.
2: Нет, ну, паспорт.
0: Ага. Ручка.
2: Ручка не всегда, но часто нужна.
0: Вообще я не из трусливых, но жутко боюсь.
2: Глубины.
0: Мне что-то со слухом хотелось сказать. Голубей. Глубины боюсь?
2: Да.
0: И плавала с тунцами?
2: После этого я поняла, что, оказывается, я боюсь глубины и тунцов.
0: Ладно, последнее. Если бы всю жизнь мне можно было бы есть только одно блюдо, то я бы выбрала...
2: Наверное, рыбу.
0: Картошечку.
2: Картошечку я бы тоже выбрала.
0: Ну?
2: Ну, если два блюда, это была бы рыба и картошечка.
0: Екатерина!
2: И греча.
0: Ну, это естественно. Екатерина вас объединила. Катя, лови подарок.
3: Маленькая колонка.
0: Для больших хитов Европы Плюс! Удивительная вещь, это наша колонка. Она вроде такая маленькая, но такая мощная.
2: Такая громкая.
0: Да. Кать, теперь она твоя. Поздравляем.
1: Спасибо.
2: Классного тебе короткого рабочего дня.
0: Да.
2: И классных выходных.
0: И Питеру привет,
1: да,
0: счастливо.
1: Да.
0: Пока.
2: Пока-пока.
1: Пока.

0: ведущие. Это Ёлка в бригаде У на Европе Плюс. 7:48 в Москве.
1: Угу.
0: Да, у нас впереди саундчек. Место,
1: да,
0: где мы высказываемся, обсуждаем всякое странное. И вот в первой мысли, кстати, я спрашивал про фобии, ты сказала про глубину.
1: Угу.
0: Ну, мне кажется, это популярный страх. У меня пауки. Хотя в целом
1: но
0: я их уважаю.
1: Ну, это тоже популярный страх.
0: Да.
1: Мне прям интересно, как ты им показываешь. Уважаю.
0: Не, перед тем, как ринг, знаете, я это буду делать с уважением. Расскажите про ваши странные фобии. Чего вы боитесь? Я боюсь соприкосновения махрового полотенца о ногти. Боже мой, никто меня не понимает, но это страшно.
1: Но это супер странно,
0: да,
1: прости,
0: это
1: но это прям очень
0: я,
1: странно.
0: Я понимаю, да, поэтому говорю, что пауки, да-да-да, как у всех, на самом деле, махровое полотенце, нет.
1: А я газонокосилки тебе говорила.
0: Ну, это спасибо фильму «Пункт назначения».
1: Да, при этом там ничего не может отлететь, там лесочка, но я прям представляю, что там диск такой вращающийся, который на меня летит. Ужас, страшно.
0: Расскажите про ваши необычные страхи и фобии.
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru. Там появилось окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
7: Мы никогда не будем вместе.
8: Не забирайте любовь.

0: взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
6: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
10: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
12: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: One, two, three, check. Саундчек. В бригаде У.
1: 7.56 в Москве. Сегодня в саундчеке собираем необычные фобии. Кто чего боится? Ну, я уже сказал пауков. Ты, кстати, как к паукам?
2: Достаточно спокойно, кстати. Спокойно, да? Да, пауки меня не пугают. Вот змеи, крокодилы.
1: Ну, ладно.
2: Хорошо, так, что вот тут... мы живем в области, где нет крокодилов и аллигаторов.
1: Тут про паучков.
3: Я тоже очень боюсь пауков. И поражаюсь людям, которые их не боятся. Это такие существа мерзкие. Ужас просто вообще.
1: А тут вопрос. Ты про людей, которые не боятся пауков, существа мерзкие?
2: Подожди, они же маленькие. Почему вы их боитесь? Они, ну вот... Ты... Вот змея, она большая.
1: Ты, когда издалека смотришь на маленькое существо, ничего страшного. Когда ты смотришь на нее, а она у тебя на плече? Существо вот это.
2: И смотрит своими глазищами
1: всеми.
2: Разными.
1: Всеми, да. Дальше.
4: Доброе утро, бригада У. А я ужасно боюсь ездить в лифте, когда одна. Если есть выбор поехать на лифте или пойти пешком, то я выберу пойти пешком. Очень страшно в лифте ездить одной.
1: Я в детстве застрял с собакой, которой, ну, своей, которую выгуливать собрался. Да, да, на 4 часа.
2: И как она?
1: Нормально. Дальше.
5: Добрый день, бригада У. Добрый день, страна. Вы знаете, я жутко боюсь отправлять голосовые сообщения. Мне все время кажется, что я отправлю что-то не так, не то скажу. Слова-паразиты меня замучили. Я трижды, четырежды переслушиваю, перечитываю, а потом только отправляю. Это ужас.
1: Ну, мы специально этой слушательницы отправили тему саундчеку позавчера. 2 дня репетиции было для этого. Молодец. Звучит хорошо. Ну и финальное.
6: Доброе утро всем. Но я боюсь идей своей жены. Как идейный центр, она, конечно... очень крутая, но реализация всегда ложится на меня, и это страшно.
1: Да, да, вот это. Ну... Милый, а у тебя есть планы на выходные?
2: Конечно.
1: Теперь, видимо, да.

0: Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята, доброе утро всем. Дипломы колледжей стали расти в цене. Названы самые распространенные уловки мошенников во время ЕГЭ. И 300 тысяч фейковых психологов нашли в России. Далее о подробности. Число выпускников с дипломом из колледжа растет в России. РИА Новости сообщают о том, что на рынке труда параллельно складывается новый тренд, когда кандидаты со средним профессиональным образованием начинают активно претендовать на профессии, до этого традиционно требовавшие высшего образования. Это, например, менеджеры, специалисты по сертификации, ветеринарные врачи и отдельные категории медицинского персонала. А еще работодатели все чаще смягчают требования к уровню образования для разных должностей. Больше других выросла доля вакансий, в которых допускается среднепрофессиональное образование среди предложений о работе для директоров магазинов. Названы самые распространенные уловки, которые используют мошенники в период сдачи ЕГЭ. IT-эксперты говорят, что самой популярной схемой остается продажа ответов на экзаменационные вопросы. Второе место за звонком от якобы регионального центра обработки информации с просьбой подтвердить участие в экзамене из-за технического сбоя. На третьем месте предложение репетиторства от членов экзаменационных комиссий. Во всех этих случаях цифровые мошенники пытаются завладеть деньгами и личными данными жертвы, и никаких услуг взамен они, конечно же, не предоставляют. Перечень медицинских специальностей в России глобально обновился. Минздрав добавил в него больше 15 новых компетенций. Среди них аналитическая токсикология, кинезиореабилитация, медицинская биология, медицинский массаж, медицинская зоология и другие. С 1 сентября 2027 года в список войдет паллиативная медицинская помощь. 300 тысяч психологов в России оказались самозванцами. «Известия» сообщают о том, что они занимаются психологическими консультациями, не имея соответствующего образования. Большинство из этих специалистов прошли лишь краткосрочные двухнедельные курсы и ранее занимались эзотерикой или народным целительством. В то же время в стране насчитывается около 100 тысяч квалифицированных, частно практикующих психологов. Их квалификация подтверждается дипломами гособразца. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 71 рубль 79 копеек. Евро тоже прибавил 83 рубля 8 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: 8 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребят, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Кстати, интересно, вот у нас у парней как? Ну, вот в коллективе. Кто-то подстригся, все, иди сюда, щелбан будет. Ну так, кстати.
1: Да, у вас есть такая традиция?
0: Есть. Просто ты не замечаешь.
1: Серьезно, у вас есть такая традиция?
0: Да,
1: почему вы скрывали ее от меня всю жизнь?
0: Ну, вот в этом и заключается мой вопрос. Какая у вас у девчонок традиция, если...
1: Никакая. О, новая стрижка тебе идет. Вот такая традиция.
0: Да?
1: И не надо говорить, что мы скучно живем.
0: Никакого...
1: Это прекрасный мир.
0: Никакого рукоприкладства?
1: Нет.
0: Ага. Ну, если хочешь, можешь Пашке щелбан дать.
1: Нет, не хочу.
0: Не хочешь? Да ты не пробовала.
1: Ты знаешь, я человек азартный, я могу очень быстро войти в вкус.
0: Да. Мужчины тоже не собирались взять это как традиция.
1: Да, конечно.
0: Очень приятное ощущение. Ну, только если ты не постригся, а кто-то из твоих. Так, у нас сегодня четверг, но настроение пятничное, потому что завтра общий выходной, завтра День России, поэтому давайте-ка поиграем в Эвридейку, но по пятничным правилам.
1: Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Впереди Эвридейка в бригаде У на Европе+.

0: Just Might, это Bruno Mars, бригаде У на Европе Плюс. Пока мы ждем Everyday-ку, добро пожаловать в чартер, бригаде У. А, будем музыкально путешествовать, знаешь, куда?
1: Куда сегодня летим?
0: Там вообще такая путаница, конечно, сильная. Просто мы долгое время называли по одному эту страну, потом в какой-то момент...
1: Катар?
0: Не надо меня так называть, называйте по-другому.
1: Катар?
0: Там несколько букв прям изменилось. Вот.
1: Турция.
0: А потом выяснилось... типа Османская империя Турция?
1: Не-не-не, там же они изменили написание, потому что им не нравилось, что Турция все писали как индейка.
0: Нет, там прям глобально
1: что
0: изменили.
1: Такое?
0: Да, прям вот, ну как, относительно недавно в этом...
1: Добавили слово «северное»?
0: Нет, не Македония.
1: Так, давай еще подсказки.
0: Вообще, а то, как мы называли, я просто сам не знал, оказывается, это лишь историческая область.
1: А, Нидерланды, мы летим в Нидерланды.
0: Да, ты знала, да, что в Нидерландах есть Северная и Южная Голландия? Просто вот так исторически сложилось.
1: Да, но мы всегда говорили голландцы, вот это очень интересно.
0: Но и сыр-то не нидерландский.
1: Вполне возможно нидерландский.
0: Голландский. А там в чартах Джош Фава с треком Like a Prayer.
2: Чартер бригады У.

0: Бригада У. Эвридейка.
1: 8:11 в Москве. Эвридейка, Бригада У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло.
2: Алло, привет.
3: Алексей. Алло.
2: Алло, привет, парни. Как кого зовут?
3: Алексей.
2: Леша.
1: Угу. Алексей. А еще кто?
3: Николай.
1: Николай, угу. Да?
2: Наверное. Коль, правильно?
1: Коля? Коль, ты
3: да,
1: здесь?
3: Да, Коля.
2: Значит, Коля. Коля, Коль, ты откуда?
3: Здесь. Я из Тутаева.
1: Тутаева.
3: Ярославская область.
2: А, да. Тутаева. Хорошо, Леша, хорошо. А ты?
3: Я из Перми.
1: Из Перми.
2: Из Перми.
1: Итак, парни, прямо сейчас начнется сражение по пятничным правилам эвридейки.
2: Мы вам будем говорить словосочетания, которые звучат достаточно странно, потому что первые буквы в словах поменялись местами. Вот ваша задача — буквы вернуть на место и нам произнести в нормальном виде.
1: Ну вот, например. Готова?
2: Я точно? Готова,
1: давай,
2: да.
1: Быстро, одна секунда размышления. Вжек Доробей.
2: Джек Воробей.
1: Молодец, молодец, умница. Легенда эвридейки.
2: Спасибо.
1: Парни, у вас будут другие словосочетания. Вики, с кем начнешь?
2: Давай с Лешей. Леша, ты готов?
3: Да.
2: Давай, поехали. Шосновая сишка. Шосновая сишка.
1: Да.
2: Гениальный гудожник.
3: Гениальный художник.
2: Да. Кисная мулебяка.
3: Кисная кулебяка.
2: Да. Реленая зубашка.
3: Зеленая рубашка.
1: Да.
2: Четыре. Мы совсем молодцы.
1: Ну, нам всегда нужно пережить этот момент. Вот, и продолжить его. Лех, классный результат. Коля, ты здесь?
3: Здесь.
1: Продолжаем с тобой. Вперед. Мысый лущина.
3: Мысый лущина.
1: Да. Габотник рода.
3: Еще раз.
1: Габотник рода. Ну, на доске почета. Ну, ты, конечно, у нас габотник рода.
3: А, работник года.
1: Да, да.
2: Да-да-да-да-да-да.
1: Два. Но это тоже было, конечно, неплохо.
2: Красиво.
1: Но путем сложных математических вычислений. Леш, победа твоя, поздравляем.
2: Леш, ты молодец.
1: Ну, лови подарок.

0: еще и наоборот. Пить бригадой У весь год. Поздравляем, Леш, термобутылочка твоя.
1: Спасибо, спасибо, ребят.
0: Коль, ты нам звони еще, парни.
2: Обязательно.
0: Хороших выходных, счастливо.
2: Пока.
1: Пока.

0: Ртуть. Это Ваня Дмитриенко, бригаде «Ум» на Европе Плюс. 8:17 в Москве. Вики, в чем ты сегодня? Обувь какая у тебя на тебе?
1: Босоножки, а что?
0: Босоножки? Ничего, просто тема фактового зала у нас. Обувь.
1: А ты сегодня в обуви?
0: Я сегодня, да, сегодня подготовился.
1: Да, в честь фактового зала.
0: Да, да, да, обычно у нас тут такая приятная резиновая поверхность на полу. Нашли кое-что другое. И правда интересное про обувь. И скоро расскажем здесь на Европе Плюс.
2: Реклама. Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом Jetour. Только до конца июня этого года сохраняем выгоды до 600 тысяч рублей на автомобиле Jetour в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Пештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 411-124. Указанная выгода действительна при покупке Jetour комплектации Dashing по программе Trade-in и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Кредитная программа» на сайте совкомбанк.ру. Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». Счастье есть. Джанаева, 34.
6: Доставка 8 999

0: Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Каждый день новые маршруты. Белджи X50+. Современный кроссовер для города, семьи и путешествий. Богатое оснащение. Все, что нужно для уверенности за рулем. От 2 миллионов 219 тысяч 990 рублей. Пройдите тест-драйв в Белджи Гермес и получите дополнительную выгоду до 100 тысяч рублей. Официальный дилер Белджи Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Реклама ООО Гермес. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. Белджи. Надежность в движении.
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
5: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Swim, это BTS, Бригаде У на Европе Плюс, 8.23 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Начнем.
1: Начнем.
2: Фактовый зал. В Бригаде У.
1: Ну, браво, Вэл. Браво,
0: спасибо.
1: Мэр.
0: Спасибо, очень приятно. Обувь.
1: Обувь,
0: у нас в фактовом,
1: да,
0: зале.
1: Мы перемещаемся в Венецию.
0: Венецию.
1: Да. Mm-hmm. Венецианские аристократки эпохи Ренессанса носили чопины. Чопины — это такие туфли на платформе, и платформа могла достигать, ну, вот минимум 50 сантиметров, иногда метр.
0: Я посмотрел фотку сначала, подумал, что это косточка для собаки.
1: Нет, это такая обувь. Очень удобно. Я еще вспомнила количество мостов в Венеции. Очень удобно, наверное, было передвигаться в такой обуви.
0: А это было, видимо, до мостов. Нужно было по воде передвигаться, чтобы не намочить ножки.
1: Возможно, да. В такой обуви невозможно было передвигаться без помощи служанок. Но это подчеркивало высокий статус и высокий рост. Как минимум, даже если невысоко, все равно становилось выше. И ограждало, конечно же, платье от уличной грязи. А еще кто-то носил чопины, потому что ревнивые мужья заставляли это делать. Ну, мужья просто понимали, что она далеко не убежит такой обуви. Если там кто-нибудь, какой-нибудь кавалер ей скажет:
0: да,
1: Катюшка, побежали. Она такая: я бы с радостью не могу. Ты видел мою обувь? Вот, и все. И тогда, получается, все, она себя хорошо ведет. И вообще самое интересное, что изначально эту обувь носили куртизанки. А потом хоп-хоп-хоп, мода вот так вот перешла уже.
0: Как неожиданно.
1: Да, неожиданно.
0: Да, то есть оберегала платье, да, эта обувь? То есть платье не скрывало эти платформы?
1: Скрывала, скрывала.
0: А, скрывала платформу?
1: Скрывала, да, и у тебя такая, вот ты такая точеная, высокая.
0: Я думал, не скрывала, и платье было, ну, повыше, и по большому-то счету, если ты в толпе, человек-то может просто поднять голову. Так, ладно, я расскажу про другую обувь. Я когда-то в фактовом зале

0: уже брал эту тему, но чуть-чуть будет другой вектор.
1: Хорошо.
0: Расскажу про ребят, которых называли бутлегеры. В США в начале прошлого века, 20-30 года, там был сухой закон. И бутлегерами называли людей, которые нелегально продавали спиртное. И оттуда и название бутлег. Лег — это нога. И вот они вот в этих ботинках проносили бутылочки с незаконным спиртным. Но об этом я уже рассказывал. Чтобы сбить полицейских со следа, которые их частенько преследовали там, они носили специальную обувь. Вообще она классическая, но немножко модернизированная. К подошвам ботинок они привязывали две деревяшки, оставляющие на земле следы, в точности похожие на отпечатки коровьих копыт.
1: Прикольно.
0: Да. Легко же увидеть корову в центре Нью-Йорка. Опять провели вокруг пальца. Ну ладно, после за коровами не будем бежать, будем искать бутлегеров. Забегайте в сообщество Европлюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: New Religion, это Бибер Экс и Фэтлесс, бригаде Уны, Европе Плюс, 8.31 на Москве. Стоп, голосование фактового зала. Перейдем к итогам.
1: Перейдем.
0: 65% и 28 сотых голосов сегодня у победителя, и это победительница. Поздравляю, Вики.
1: Юху! Спасибо, спасибо большое всем, кто за меня голосовал. Я предлагаю взять Венецию. Найдем
0: кстати,
1: что-нибудь?
0: Не за что, я за тебя голосовал.
1: Да?
0: Я каждый раз за тебя голосую, а ты?
1: Спасибо, я за себя. Нет, я не голосую, честно. Я даю, вот, знаешь, судьбе решить.
0: Ну, окей,
1: не ладно. Принимаю счастье в этом.
0: Да, да, понедельник, что, Венеция? Без
1: Венеция,
0: проблем,
1: да.
0: Без проблем. Ну, а прямо сейчас. Гороскоп. 8.32 Москва, гороскоп на четверг, 11 июня. Овны, близкие однозначно поднимут вам настроение. Позвоните или навестите их.
1: Тельцы, никуда не спешите, в этом нет никакой необходимости.
0: Вики, близнецы, в вопросах, касающихся денег, полагайтесь на интуицию.
1: Желательно чужую, да? Раки, сохраняйте свое фирменное спокойствие, что бы ни происходило.
0: А львы, ни за что не отказывайтесь от задуманного на сегодня.
1: Девы, порадуйте себя какими-нибудь покупками. Позитивные эмоции лишними не будут.
0: Весы, день, когда многое будет даваться легко.
1: Скорпионы, придется учиться чему-то на ходу, но эти знания очень пригодятся.
0: Стрельцы, день подойдет для активного отдыха, но можно заняться и пассивным.
1: Козероги, именно благодаря собственным знаниям вы разрулите любую ситуацию.
0: Водолеи, смело участвуйте в романтических авантюрах.
1: Рыбы, не все дела заслуживают вашего внимания. Поручите им их другим.

0: Сам Фелд, бригаде У на Европе плюс 8.35 в Москве. Мы готовимся.
1: Готовимся, да.
0: Говорю мы, а готовится Вики к игре Трули Муви.
1: Трули Муви. Сегодня будем отгадывать сериальчики по саундтреку. Вот те, кто не пролистывают заставку, те легко отгадают.
0: Есть что еще добавить?
1: Нет.
0: Звоните.
2: 745-6565. Код Москвы. 495. Бригада.
3: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Европа плюс. Прогноз погоды.
5: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
4: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
8: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
9: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
10: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
11: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на Чибан дефис промо.ру.
12: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: один. ГАК всегда уверен.
1: Везде строительный мусор. А ты опять на диване валяешься?
2: Не переживай. Я заранее приобрел мешок.
1: Какой еще мешок?
2: Мягкий контейнер Big Bag, в который можно загрузить до тонны мусора. Сейчас разложу у подъезда и заполню.
1: Так поторопись. Рабочий день скоро закончится.
2: Можно загрузить и сообщить в любое время. В этом нет проблем.
1: А как с оплатой вывоза?
2: Я заплатил за мешок 2100 рублей, а все остальное бесплатно. Компания «Мешок». Работаем только по Владикавказу. Звоните 77-43-03.
3: Делайте ремонт.
4: Не переплачивайте.
3: В стройцентре СОМ акция.
4: Нашли такой же товар дешевле?
3: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
5: Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу SkinExpert в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» – это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
6: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это «Нота»!

0: Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Большая распродажа мягкой мебели в Артике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Артика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Артика.
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Бригада У Pictures представляет.
1: Трули Муви.
2: Основано на сериальных событиях.
3: 8:42 в Москве. Трули Муви в Бригаде У на Европе Плюс. Начинайте. Кто нам позвонил?
4: Алло, привет.
5: Привет.
6: Привет.
3: Привет, девчонки. Как вас зовут?
5: Меня зовут.
3: Так, первое мы прослушали.
7: Меня зовут Оля.
4: Оля, слышу, да.
3: И...
5: Алло.
3: Да, алло. А тебя как зовут?
5: Люда.
4: Люд, ты откуда?
5: Новороссийска.
4: Привет, Новороссийск.
3: Прекрасно. Оля, а ты?
7: А я из солнечного Санкт-Петербурга.
3: Ой, как хорошо. Оль, но до конца всегда непонятно, ирония или правда?
7: Нет, конечно, правда. Конечно. У нас лето теплее, чем на юге, за чего?
3: Да не, мы ничего, нормально. Мы
4: знаем, что такое бывает.
3: Просто вопрос был любопытный, все нормально, мы любим Питер. Особенно солнечный. Кстати, мне в Питере всегда с погодой везет.
4: И мне, кстати.
3: Ну, потому что мы часто вдвоем ездим в Питер. Было бы странно. Девчонки, будем разгадывать сейчас сериалы.
4: Да, я вам буду включать какой-то классный саундтрек. Ваша задача не ждать никакого звукового сигнала, как сразу, понимаете? Говорите свое имя и следом, без паузы, правильный ответ.
3: Играем до 2 баллов. Оля, Люда, удачи. Вперед.
4: Предлагаю начать с простого. Поехали.
7: Оля, друзья?
4: Нет. Наш сериальчик.
3: А, это саундтрек этого сериала?
4: Да, один из. Там же много классной музыки было, да.
3: А, ну там, это комедийный сериал, классный. Он такой. Да, Люда.
5: Комедийная школа, нет?
4: Нет.
3: Не-не, там вот всегда что-то происходит, а в конце... Вы знаете, вообще в жизни ведь главное найти своих людей. Ну, там всегда какой-то вывод.
4: Ага.
3: Приятный вывод в конце. Но если вам станет легче, девчонки, о вашей команде.
7: Это клиника?
4: Нет, но там тоже в белом ходят.
3: Ну, вообще это...
5: Люда.
3: Да, Люда.
5: Поликлиника?
4: Нет. Поликлиника нет.
3: Да.
4: Давайте, наш русский сериальчик.
3: Смотрите.
4: Вначале был один, потом еще у него немножечко развитие пошло в другую область.
3: Название этого сериала есть в любой квартире, а также в любом заведении.
4: Угу.
3: Это комната.
7: Я не смотрю наш сериал.
4: Давай, перечисляем комнаты, квартиры.
3: В какой, какая комната всегда?
7: Кухня.
3: Оля,
4: да, ура!
3: Да.
4: Итак, это было простое.
3: Так, легко начали.
4: Да, давай чуть-чуть перемотаю здесь, чтобы было по динамичнее.
3: Да, ну и у тебя и так сейчас слышу тоже.

0: Кто там говорил, что не смотрит?
1: Это «Ходячие мертвецы».
0: Нет, кто говорил, что наш сериал не смотрит? Вот, пожалуйста, зарубежный. Очень популярный.
2: Очень стилярный.
0: Там, значит, там мужички в восьмиклиночках.
2: Киллиан Мёрфи.
1: Да это «Острые козырьки».
0: А кто сказал «Острые козырьки»? Оля, ты?
1: Я.
0: Молодец. Люда? Оля? 1-1. Итого, 2-1 в пользу Оли. Так, ну, давайте сначала разберемся с той девчонкой, которая побольше баллов заработала.
2: Давай.
0: Оля, лови подарок.
3: Маленькая колонка.
4: Для больших хитов Европы Плюс!
0: Олечка, поздравляем.
2: Молодец, молодец.
0: Надгадывала на колоночку нашу.
2: Люда. Ну, Люда тоже молодец.
0: Да молодец, у нас есть специально для тебя вышитая футболка. От бригады от Европа Плюс. Дарим тебе ее, поздравляем.
1: Спасибо, спасибо.
0: Девчонки, хороших вам выходных, с наступающим праздником.
2: Да, звоните еще.
0: Счастливо.
2: Пока.
1: Спасибо, счастливо, пока.

0: Это Горилла с бригадюной. В Европе плюс 8.48 Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы собираем необычные фобии.
1: Ну вот ты помнишь мой страх детский? В детском саду я боялась очень молочной пенки.
0: Да.
1: Вот до сих пор вот эта фобия осталась. Если мне кто-то делает капучино, да. Я переживаю, вдруг с молоком что-то нарушится, температурный режим, и оно пена? Свернется, и там будет вот какая-нибудь такая...
0: А вот просто пена тебя не смущает,
1: нет,
0: да?
1: Меня смущает.
0: Когда она превращается в пенку, да?
1: Это не пенка, это какая-то...
0: Да? Жижа?
1: Даже не жижа, я не знаю, какая-то.
0: И тебе даже сложно представить, что ты пьешь вот это молоко с пенкой.
1: Ну все, отправляйте голосовые, вот если у вас есть какие-то странные фобии, я не могу это обсуждать.
0: Да, и потом как
1: вкусно. Наш сайт europaplus.ru, там появилось окошко, написать в эфир.
0: Да, а тебе говорят, уберите пенку у вас осталось. Либо отправьте голосовые в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте. Все, послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2000.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на Туту. Точка ру 6+.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: 2-3 check. Sound check. Бригаде У.
1: 8:56 в Москве. Сегодня в саундчеке собираем необычные фобии и страхи.
2: Слушаем?
1: Слушаем страху в глаза.
2: Давай.
3: Всем доброе утро. Вроде я взрослый парень, работа серьезная, но панически боюсь лошадей. Даже смотреть на них я боюсь. Но когда каждый год мы с женой едем на Кавказ, она постоянно хочет сесть на лошадь, покататься. Что бы я ни говорил, как бы я ее ни уговаривал, я все равно сажусь в это седло. И когда я сажусь, я понимаю... Все, сейчас этот мустанг как поедет, как полетит, как прыгнет. И все, прощай, Давид.
1: Давид, ну может...
2: Ну смотри,
1: его.
2: Каждый год ездишь и сообщение нам отправляешься, окей?
1: И может это намек от девушки? Ну, я хочу провести время в одиночестве, а ты соглашаешься? Может, специальный выбор мустангов. Дальше.
4: Я боюсь всяких пупырок. Пупырчатые вещи, типа там что-то в крапинку. Или в точечку. К ним же относятся колготки в сеточку. Вот все, что с этим связано. Есть еще такие цветы неприятные, такие в дырочку все вызывают у меня прям неприятные ощущения. И боюсь больших машин.
2: Неожиданно, да.
1: Да, еще баклажан раздражает еще.
2: А если она в крапинку, то это вообще кошмар.
1: Да. Боюсь пупырок и больших машин. Да. Дальше.
5: Привет, Россия, с наступающим праздником. А я ужасно боюсь перелеты. И не потому, что высоко, а потому, что когда я еду в аэропорт, я боюсь, что попаду в многочасовую пробку и не успею. А если успею, то не смогу пройти контроль, и меня не пустят на самолет. А если пустят на самолет, то когда я прилечу, я не смогу пройти таможенный контроль, и меня отправят домой.
1: Ну ты не того боишься, все мимо. Бояться же нужно вот там. И то только на взлете посадки. Наверху все нормально, тоже можно не бояться. Ну и финальное, и, пожалуй, самое важное.
6: Кто бы что ни говорил, но лично я с детства ужасно боюсь гусей. Как вспомню то, что в детстве ходишь с палкой, лишь бы они тебя не укусили. Когда они бегут, появляется второе дыхание.
1: А думаете, почему много чемпионов, ну, по бегу из деревень? Там база закладывается.
2: Гуси-тренеры!

0: Алина Велуни, это группа «Моя Мишель» в бригаде «У» на Европе Плюс. Мы продолжаем.
1: Продолжаем.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра. Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, ребята. Доброе утро всем. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве. Госучреждения изменят режим работы на длинных выходных. И зеленая волна появилась в российских навигаторах. Далее подробности. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за высокого риска пожаров. Такое же предупреждение действует в Подмосковье. Самым опасным днем в гидрометцентре назвали субботу, 13 июня. Днем на выходных столбики термометров могут подняться до отметки в плюс 33 градуса в тени. Это значит, что на солнце будет еще жарче. При этом на выходных жителей столичного региона ждут дожди. К концу воскресенья жара должна немного отступить. В столице и области ожидается плюс 24 градуса. Тем временем Дептранс предупредил москвичей о раннем вечернем разъезде сегодня. Он начнется уже в 16 часов. Дело в том, что сегодняшний день является предпраздничным, а значит, рабочий день становится официально короче на 1 час. Из-за этого на столичных кольцах, а также на вылетных магистралях в сторону области возможно образование пробок. В связи с этим москвичам рекомендовали планировать маршрут заранее. Чтобы не терять время в автомобильных заторах, следует выезжать либо раньше 16:00, либо уже после 9 вечера. Длинные выходные стали причиной изменения графика работы государственных учреждений. В мэрии Москвы предупреждают о том, что завтра, в День России, не будут работать центры госуслуг. Взрослые детские поликлиники в праздничные дни будут работать в сокращенном режиме. При этом во всех медицинских учреждениях продолжат работу дежурные специалисты. Помимо этого, по особому расписанию на выходных будут работать центры женского здоровья и женские консультации, центры московского долголетия, а также центры занятости населения. Навигаторы научились делать путь водителя еще комфортнее. В приложении 2GIS появилась функция «Зеленая волна». Она поможет построить маршрут так, чтобы светофоры всегда были зелеными и чтобы при этом не нарушать правила дорожного движения. Теперь приложение подсказывает скорость, которой нужно проехать перекрестки на зеленый, чтобы движение по маршруту было более плавным. «Зеленая волна» рассчитана на определенную среднюю скорость в районе 50-60 км в час, пока новая функция доступна только в Москве и Новосибирске. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 71 рубль 79 копеек, евро тоже прибавил 83 рубля 8 копеек. С новостями пока все, впереди у нас бригада У. В Москве 9 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: 9:03 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребят, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе утро. Сегодня у нас четверг, а это значит, что мы с Вэлом набираем команду. Даже не команду, а мы ищем капитанов в нашу команду.
0: Да, несмотря на то, что настроение как бы пятничное, да? Потому что завтра выходной, День России.
1: Ага.
0: С наступающим.
1: С наступающим.
0: Но не нужно путать карты. Четверг, как бы он на то и четверг. Несмотря на то, что час назад мы играли в пятничную вредейку. Надеюсь, все стало непонятно?
1: Все стало непонятно.
0: Все, спасибо.
1: Понятно только одно. Вот мне, мою команду, нашу женскую команду, нужна девочка-капитан. Такая вот активная, веселая, обожающая интеллектуальные игры, потому что вся интеллектуальная нагрузка будет на ней практически. Я так морально буду помогать. Давай!
0: Хорошо, хорошо.
1: Давай!
0: Хорошо, тогда знаешь, кто мне нужен в качестве капитана?
1: Кто?
0: Послушай, капитан, если ты в последний раз носил колготки в садике... Ты подходишь мне. Ты мне подходишь.
1: Хорошо, отправляйте. Вот если вы услышали и прям себя узнали, то отправляйте нам сообщение на наш сайт europlus.ru. Там появилось окошко написать в эфир. Не забывайте свое имя и номер телефона.
0: Девчонки к Вике, парни ко мне. Впереди тимбилдинг в бригаде У на Европе+.

0: Fever Dream, это Алекс Уоррен, Бригадю на Европе Плюс, 9.07 в Москве. Пока мы ждем Team Building, давайте послушаем треки, которые завирусились, снова стали хитовыми. Под них начали снимать видосы в интернете.
1: Да
0: представляешь?
1: Да ты что?
0: Это такой успех, второе дыхание.
1: Ага.
0: И тут недавно не то, что трек, недавно артист завирусился.
1: Более того, не то, что завирусился, он еще и рекорд поставил.
0: Да, своим концертом в Стамбуле, своей вот этой огромной планеты Земля. Мне почему-то часто попадаются мамско-папские рилсы. Что воспитываешь ребенка, говоришь ему, что он не центр вселенной, и он же у бабушки здесь в гостях, и Kanye West идет по планете Земля, центр вселенной.
1: Смешно.
0: Слушаем Kanye West и Estelle, American Boy.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: 9:11 в Москве. Тимбилдинг бригаде У на Европе Плюс. Начинается наша еженедельная, ежечетверговая битва. Парни против девчонок. Кто наши капитаны?
1: Итак, я нашла Марьяну. Марьяна, привет. Привет, мой капитан.
2: Привет.
1: Привет.
2: Привет.
1: Ты откуда у нас?
2: Из Нижнего Новгорода.
1: Нижнего Новгорода.
0: Знаешь, что Марьяна написала?
1: Что написала?
0: Угадай.
1: Я суперкапитан, я самая умная, самая догадливая, самая быстрая.
0: Да, да, да. Ну и постскриптум, красный диплом по интеллектуальным играм. Марьян, Марьян, это правда или ты прекрасный лжец?
2: Нет, я закончила специальный институт по интеллектуальным играм, бакалавриат что-то там, и вот, и магистратура что-то там, да.
0: О, прикольно, звучит прям убедительно.
1: Магистратура что-то там.
0: Особенно учитывая обрамление интеллектуальных игр. Ну, там, что-то там, где-то.
1: Бакалавриат что-то там. Вот так вот. Вот такие вот вузы у нас в Нижнем Новгороде.
0: Ну, все понятно. Знакомьтесь, у меня есть тоже капитан. Это Леша. Леша, привет.
3: Доброе утро.
1: Привет, Леш, ты откуда?
0: Да, где ты живешь?
3: Я из Санкт-Петербурга, и, честно говоря, у меня очень сильно дрожат поджилки.
0: Поджилки, это нормально. Ты знаешь, когда я узнал о том, что у нас в стране существует университет по интеллектуальным играм, тоже задрожало все остальное.
1: А, подожди, а магистратура по что-то там?
0: Это вообще повергло в шок. Леша написал, ну, я же спрашивал про колготки и в садик и все такое. Пишет Леша, я последний раз плакал в детском саду, дальше мужчины не плачут, это просто дождь. Леша, именно поэтому ты выбрал Санкт-Петербург для города, в качестве города для жизни.
3: Да-да-да, именно поэтому.
0: Понимаю. Ребята, правила такие.
1: Поэтому так любим Питер тоже.
0: Сначала мы, Леша, с тобой, ну, в частности, я буду задавать вопрос девчонкам. Марьяна, Вики, у вас будет 30 секунд, чтобы найти ответ на вопрос, но этот ответ, правильный ответ, должна произнести именно ты. Если его озвучит Вики, я скажу, что где-то звучал правильный ответ, но не от капитана.
1: Ну, а потом будем делать в обратную сторону. Марьян, мы будем задавать вопрос мальчикам, мальчики должны отгадать. Итак, мы... Марьяна готова. Марьян, помнишь, да? Главное, накидывать как можно больше вариантов.
0: Итак.
1: Где-нибудь попадем, возможно.
0: Внимание. Первый раз в истории человечества это построили в Пакистане. 5000 лет назад. Ну, а первый с крышей в Лондоне в 1828 году. Существует огромное количество видов, форм, размеров этого. Оно бывает временным, бывает постоянным. Австралия лидирует в мире по количеству этого на душу населения.
1: Так, Марьян, есть ли варианты?
0: И там еще могут тренироваться космонавты. Все.
2: Космонавты могут тренироваться? Какая-нибудь... Что это такое? Батут? Где можно...
1: Ну да, батут. Батутный центр, нет?
2: Нет, нет.
1: Я забыла слово.
2: Они плавают, бассейн какой-нибудь. Нет.
1: Бассейн, да?
0: Бассейн, да. Ты посмотри-ка, вот это бакалавриат, что-то там, прям вот...
1: Молодец, как, молодец. Как начала... А я пыталась вспомнить слово планетариум почему-то.
0: Думаешь, космонавты в планетарии тренируются? Представьте, он потолок, видите, вот звезды, вы будете чуть ближе к ним.
1: Ну, подожди, первое, что пришло в голову.
0: Ну, браво, девчонки.
1: То и не сказала.
0: Это бассейн.
1: Ой, Марьян, твое образование, конечно, нас спасло, ты молодец.
0: Алексей, самая приятная часть игры позади, а дальше будем мы отвечать на вопросы, на вопросы.
1: Да, поехали. Мы считаем это съедобным и правильно делаем. В этом полно витаминов, есть железо, и вообще это очень вкусно. А вот до 18 века это сажали просто для красоты. Ведь его плоды бывают белые, синие, желтые, черные, полосатые, темно-фиолетовые. Кстати, сырым его есть нельзя, иначе можно на себе испытать, почему древние римляне называли его безумным яблоком. Нельзя есть сырым. Ключевая подсказка. Ну, можно?
0: Нельзя есть сырым вообще?
1: Ну да, не стоит. Я читала, там нет. Лук можно, а то это нельзя.
0: Так,
3: Может быть, картошка какая-нибудь?
1: Нет.
0: Нет, яблоко, да?
1: Нет, не цепляйся к яблоку. Бывает разных цветов.
0: Свекла.
1: Красиво выглядит.
0: Капуста.
1: Нет.
0: Капуста.
1: Нет.
0: Да капуста.
1: Нет. Давай, еще. Леша, давай.
0: Плоды хрена. Нет?
1: Нет!
3: Шиповник?
1: Нет. Марьяна, а твое образование не подсказывает, что это может быть?
2: Я специально отключила голову, чтобы выиграть.
0: Чтобы не подсказать случайно.
1: Ну, да. Нет, не жимолость, нет. Но это баклажан.
0: Баклажан.
1: Я тебе больше скажу.
3: Баклажан.
1: Вообще, я даже убрала оттуда фразу, что это еще на самом деле ягода считается.
0: Серьезно?
1: Но я совсем вас запутала.
0: Да, но мне очень приятно, Леш, что, судя по твоей интонации, ты как будто бы, блин, знал. Знал, но не вспомнил. Баклажан, точно.
1: Баклажан, да. Леш. Нельзя сырыми есть, кстати. Я прочитала, баклажан. Будет очень и очень.
0: Ну, давай поздравлять девчонок с победой. Кстати, в противостоянии девчонки врываются в лидеры 10-9 в общем зачете.
1: Какие у меня девочки хорошие.
0: Марьяна, лови подарок.

0: Ариан Светшотик, лови, заслужила.
1: Магистр наш.
0: Чего-то там и где-то тут.
2: Супер, спасибо огромное.
1: Звони нам еще.
2: Я могу передать привет Мише. Так, Миша, он меня слушает, поддержит меня. Привет тебе.
0: Миша? А Миша у нас кто?
1: Тоже магистр, наверное.
0: Магистр, преподаватель. Ребята, звони еще. Леша, тоже звони, будем рубиться с реваншем. Счастливо.
1: Пока.

0: Baby Doll, это Доминик Файк, бригаде Уны, Европе Плюс, 9.18 в Москве. Вики, что будет дальше?
1: Ой, тут такое произошло.
0: Mm-hmm.
1: Такое, что мы ждали очень давно.
0: Да ты, что-то хорошее?
1: Ну, я ждала, я не знаю, ты ждала или нет, я ждала, да.
0: Ну, если тебе это нравится, то, наверное, я ждал, мы ж такие. Все, что любишь ты, любим мы. Команда.
1: Подожди, это здоровые отношения называются?
0: Да, да, да.
1: Пашенька, ты почему смеешься?
0: Ты когда пойдешь со мной смотреть пятичасовую катку в «Герои мечей и магии»?
1: Да хоть сейчас.
0: Все, пойдем.
1: Ну, сейчас не могу, у меня эфир.
0: Впереди Вики Ньюс, бригаде Уны, Европе Плюс.
2: Реклама.
3: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
4: Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу «Скин-эксперт» в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» — это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Масло сливочное «Вкуснотеево». Традиционное. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989-035-0201.
7: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: выбрали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику, и врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Day, это и Влорок в бригаде У на Европе Плюс. 9:24 в Москве, Вики.
1: Да, рассказываем.
0: Давай.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Даже не верится, что это произошло, и это просто великолепно. Саграду, фамилию, достроили.
0: Прям до конца.
1: Ну, давай так. Подожди, официально достроили, потому что достроили главную башню собора. Вчера был большой праздник, был салют. Ну, все отмечали, это просто, честно, невероятно. Потому что 144 года строилось.
0: Легендарный собор Гауди.
1: Да. Вообще, я считаю, что Антонио Гауди это просто самый гениальный человек. Если бы ты меня спросил, с кем хочешь познакомиться, я бы сказала, Антон.
0: Нормально.
1: Антошка.
0: Нормально.
1: Антонио Гауди.
0: Нам нравится такое.
1: Да. Сейчас остались только отделочные работы, то есть там что-то внутри будет делать, что-то облицовываться. Ну нет, лет на 10, говорят.
0: Лет на 10. Угу. А, ну хорошо.
1: Но, по крайней мере, собор уже приобрел вид.
0: Ну ладно.
1: Тот самый.
0: Точно Гауди?
1: Точно
0: Гауди. Или все-таки да Винчи?
1: Нет, точно Гауди.
0: Не, вот с кем ты решила познакомиться?
1: Ну, ты, конечно, это. Ну, подожди, а там будет различие? Ну, вот в этой стране с Антонио, с другой стране с другим человеком.
0: Не.
1: Ну, тогда Антонио выбирай.
0: Антонио?
1: Да, выбираю сегодня Антонио, потому что Саграду фамилию достроили. А. Надо обсудить. Ну как, ты доволен результатом? Тебе уже нравится?
0: Что сам думаешь?
1: Ты именно так хотел. И я всех призываю, если вдруг когда-нибудь будете в Барселоне, обязательно зайдите вовнутрь, потому что многие смотрят со стороны, а там вся красота невероятная, она внутри.
0: Не вот эта вот внешняя оболочка.
1: Не, внешняя тоже потрясающая, но

0: внутри это что-то космическое. Антонио как будто был из другой какой-то вселенной, галактики, не знаю. Вообще, какой-то чудесный человек. Как он это сделал, я не знаю.
1: Ну, хорошо, что достроили.
0: Хорошо. Итак, один известный спортивный бренд представил кроссовки для офисных работяг. Mm-hmm. А это реально прям обычные кроссы. Но...
1: Да, ну все, вот и новость.
0: Нет, но с виду так не кажется, потому что они наполовину выглядят как лаковые туфли.
1: А, нижняя часть прикрываемая.
0: Да, да.
1: Прикрываемая штанишками.
0: А если штанишки чуть-чуть задрать, то там кроссовочки. Кроссовочки, кроссовочки беленькие. И более того, они еще сделали, чтобы были совсем официальны. У этих кроссовочек еще есть галстук. Прям такой галстук, как ты носишь на рубашке.
1: Только на носочках.
0: Только на носочках. Выглядит, ну, супер. Не нравится?
1: Подожди, то есть...
0: Там даже есть практически, ну, как у рубашки...
1: Воротник?
0: Воротничок, да.
1: То есть вот это, покажи еще раз. Вот эта передняя часть, они думают, что это на туфли похоже?
0: Нет, не похоже.
1: Ну, как сказать
0: тебе? Но черная, лаковая.
1: Ну, давай так, если у тебя начальник с большой фантазией, он любит как преувеличить, приукрасить немножко.
0: И с не очень хорошим зрением.
1: Да, вот это туфли у тебя, конечно, Серега.
0: И галстуки.
1: Спасибо, Вики, впереди гороскоп на Европе+.

0: 9:33 в Москве, гороскоп на четверг, 11 июня.
1: Овны, близкие, однозначно поднимут вам настроение. Позвоните им или навестите их.
0: Тельцы, никуда не спешите, в этом нет никакой необходимости.
1: Близнецы, в вопросах, касающихся денег, полагайтесь на интуицию.
0: Раки, сохраняйте свое фирменное спокойствие, что бы ни происходило.
1: Львы, ни за что не отказывайтесь от задуманного на сегодня.
0: Девы, нам нужно порадовать себя какими-нибудь маленькими покупками. Позитивные эмоции лишними не будут.
1: Весы, день, когда многое будет даваться легко.
0: Скорпионы, придется учиться чему-то на ходу, но эти знания очень пригодятся.
1: Стрельцы, день подойдет для активного отдыха, но можно заняться и пассивным.
0: Козероги, именно благодаря собственным знаниям вы разрулите любую ситуацию.
1: Водолеи, смело участвуйте в романтических авантюрах.
0: Рыбы, не все дела заслуживают вашего внимания, поручите их другим.

0: Бостон в бригаде У на Европе Плюс, 9.36 в Москве. У нас впереди сейф, в котором сегодня 10 тысяч рублей. Но это еще не все. Есть 10 тысяч дополнительно от Озонбанка. Для этого нужно ответить правильно на вопрос с бонусом. Вики, я тебя поздравляю.
1: Ой, спасибо.
0: Но только в том случае, если ты счастлива.
1: Я счастлива.
0: День женского счастья.
1: Спасибо вам.
0: А мы ведь
1: знаем. Тебя тоже поздравляю.
0: Ну, это правда. Если рядом женщина счастливая, счастливы все вокруг.
1: Ну вот.
0: Да, день неукротимой страсти. Как ты? Ну ладно.
1: Международный день игры.
0: Поздравляю. Игривое настроение сегодня?
1: Да, у тебя.
0: Да, да.
1: У меня пятничное
0: даже.
1: Прям.
0: Пятничное?
1: Ну, конечно.
0: Ну, хорошо. Пойдем думать над вопросами, а вы звоните.

0: Реклама.
1: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом Jetour. Только до конца июня этого года сохраняем выгоды до 600 тысяч рублей на автомобиле Jetour в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Пештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 411-124. Указанная выгода действительна при покупке Jetour комплектации Dashing по программе Trade-in и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Кредитная программа» на сайте совкомбанк.ру. Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Везде строительный мусор, а ты опять на диване валяешься.
4: Не переживай, я заранее приобрел мешок.
3: Какой еще мешок?
4: Мягкий контейнер Big Bag, в который можно загрузить до тонны мусора. Сейчас разложу у подъезда и заполню.
3: Так поторопись, рабочий день скоро закончится.
4: Можно загрузить и сообщить в любое время, в этом нет проблем.
3: А как с оплатой вывоза?
4: Я заплатил за мешок 2100 рублей, а все остальное бесплатно. Компания «Мешок». Работаем только по Владикавказу. Звоните 774303.
5: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Каждый день новые маршруты. BLG X50+. Современный кроссовер для города, семьи и путешествий. Богатое оснащение. Все, что нужно для уверенности за рулем. От 2 219 990 рублей. Пройдите тест-драйв в Белджи Гермес и получите дополнительную выгоду до 100 тысяч рублей. Официальный дилер Белджи Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Реклама ООО «Гермес». Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. Белджи. Надежность в движении.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Делайте ремонт.
11: Не переплачивайте.
10: В стройцентре «СОМ» акция.
11: Нашли такой же товар дешевле?
10: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
12: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
13: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00.
14: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
16: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: 9.43 в Москве. Сейф «Бригадю» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Привет.
3: Привет, привет.
1: Как тебя зовут?
2: Александра.
1: Александра. Саша, ты откуда?
2: Ярославля.
1: Ярославль. Саш, прекрасно.
3: Чудесно.
1: У нас для тебя 10 тысяч в сейфе накопилось. Но это еще не все. Есть еще десяточка от «Озонбанка». Ответишь на бонусный вопрос правильно, получишь гарантированно эти деньги, даже если сейф не сломаешь. Поэтому для начала давай определяться, что будет бонусом. Первый, второй или третий вопрос?
2: Давайте второй.
1: Второй. Саша, удачи. Начали.
4: Первая цифра.
3: Саша, сегодня день рыси. Ну, все мы представляем рысь. Очень милое животное, быстро опасное, но милое. И в городе Лиллехаммер, видимо, так сильно любит рысь, что в свое время, в 2016 году, даже сделали ее символом зимних юношеских олимпийских игр.
1: Ого.
3: Да. Скажи, пожалуйста, Лиллехаммер, это у нас где? Это Германия, это Норвегия или Канада? Лиллехаммер, рысь с йог.
1: Саша, твой вариант? 3-2-1. Саша.
2: Давайте Германия будет.
3: Давай Германия. Первый вариант принято.
4: Вторая цифра.
1: Саш, мы так к тебе прислушиваемся. Вот ты хотела второй вопрос бонусным? Пожалуйста, ответь на него правильно. Пожалуйста. И получи 10 тысяч рублей на карту «Озонбанка» гарантированно, даже если сейф не взломаешь. Все в своих руках. Сегодня, Саш, отмечается День женского счастья. Давай поздравим всех девчонок с этим днем, Саш.
3: И Сашу.
2: Да, всех с праздником, действительно.
1: Да, с праздником, девчонки. Для счастья ведь что нужно? По большому-то счету, найти своего человека, да? Ну и дальше уже
3: все
1: пойдет. И дальше дела пойдут. Вот скажи мне, пожалуйста, кто относительно недавно нашел своего человека и прям вот буквально несколько недель назад вышел замуж за этого человека.
3: Даже не недель, дней.
1: Дней даже назад. Угу. Этого человека зовут Каллум Тернер, британский актер. А кто его жена? Биби Рекса, Эйва Макс или Дуа Липа?
2: Так, блин, я же помню. По-моему, Дуа Липа. Насколько я читала в новостях, по-моему, Дуа Липа.
1: Третий вариант. Дуа Липа. Принято.
4: Третья цифра.
3: Ну а сегодня Международный день игры. Вспомним нашу любимую игру детства, да и не детства, прятки. Угу. Да? Оказывается, ежегодно в Италии, недалеко от озера Кома, проходит чемпионат мира по пряткам.
1: Угу.
3: Они взяли город-призрак и прячутся там.
1: Да.
3: Выглядит эффектно. А как ты думаешь, что получает победитель чемпионата мира по пряткам? Какой главный приз? Золотой фиговый лист, две серебряных ладошки, ну, такая скульптура, или платиновый колпак?
2: По-моему, фиговый лист. Или фиговый.
3: Первый вариант принято.
1: Надеюсь, все-таки фиговый. Итак, Саша из Ярославля подобрала такой код от сейфа. 1-3-1. Внимание.

0: очень странно. Даже, наверное, может показаться, что неприятно.
1: Да, ну вот, во-первых, лист у нас фиговый.
0: Да.
1: И действительно, это главный приз.
0: Да ты что?
1: Да. А шапочка была в первом вопросе, потому что рысь по имени Сьёк стала символом зимних олимпийских игр юношеских в городе Лиллехаммер, это в Норвегии.
0: Угу. Но это уже не столь важно, сейф-то не взломан.
1: Угу.
0: Вот что важно, вопрос с бонусом, на который ты ответила правильно, да. Да, Дуа Липа и Колумб Тёрнер. Молодец.
1: Смотри, Дуа Липа и сама счастлива, и нам счастье принесла.
0: Да, Саша, ты получаешь за бонусный вопрос 10 тысяч рублей на карту Озон Банка. Поздравляем.
2: Все, спасибо большое.
0: Хороших выходных, звони еще, счастливо.
1: Пока.
2: Пока. Пока-пока.
0: Ну, а в понедельник в сейфе бригаду 13 тысяч рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
4: Сейф в бригаде «У».

0: место попал. В Индии Ахчо и Мод Бригаде Уны. Европе Плюс, 9.50 в Москве. У нас впереди сончик, который мы собираем. Ваши страхи.
1: Ну, какие-то необычные страхи, потому что бывают, ну, классические, там, высоты, глубины.
0: Странные фобии, в которые прям вот мы послушаем и скажем, да, ну, не может быть, давайте следующее сообщение.
1: Отправляйте нам на наш сайт europlus.ru, там появилось окошко, написать сообщение в эфир.
0: Мы все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Хочу. Терек включает «Хочу».
4: Хочу утреннюю чашку клубники.
3: Хочу съесть сэндвич на балконе.
5: Хочу чипсика.
4: Но полезных.
6: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
7: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 999 000 рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум «Техноплюс». Указан максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля «Хавейл» 2026 модельного года не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл» сети на сайте «Хавейл.ру». 13+.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
9: Привет, я Дэвид Гетта.
2: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
10: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
2: Эти хиты выбираешь ты.
11: Hi, I'm Chris.
12: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
2: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
14: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
15: Зачисляй, храни, трать.
16: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
17: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
18: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Three-check. Sound-check.
1: Бригаде У.
2: 9.57 в Москве. Вы хотели странной фобии?
3: Хотели.
2: Они есть у нас, они
3: Давай.
2: Есть у вас. Послушаем.
4: Привет, Европа Плюс. У меня странная фобия. Я ненавижу вату. И не то чтобы ненавижу, я прям не могу трогать сухую вату. И все очень сильно... Вот я сейчас говорю как Вики да. про пенку, так я говорю про вату. У меня встали мурашки на руках. Максимально неприятно. Как... И вот не только та, которая скрипит, а любая, даже вот эти косметические диски, он
3: даже
4: должен
3: диски.
4: Быть супер мокрым. О, фу.
3: Держись, держись.
2: Понимаю, сестра. Но ты делаешь вид, что понимаешь, или реально понимаешь? Я тоже не люблю.
3: А мне кажется, я слышала у кого-то неприязнь уже к вате. Ты тоже не любишь вату?
2: От меня.
3: Ты тоже не любишь вату?
2: Ну, такое.
3: Она же как облачко, нет?
2: Хорошая вата, влажная вата. Ну и финальный на сегодня.
5: Да-да-ум. Во время застольев все всегда просят меня наливать, так как говорят, что у меня легкая рука. И я боюсь, чтобы на следующий день все-таки кому-то не стало действительно плохо.
3: А, ну да, обидненько было бы.
2: Димасика, помнишь, легкая рука? Все, не зовем на мероприятие. Сдался.

0: О, хорошо. Чтобы понимали, Вики уже 2 минуты это делает, ждет, пока микрофон включат. Beautiful Light, Бейонсе и Шакира в бригаде У на Европе Плюс. Ребята, ну вот и коротенькая неделя почти подошла к финалу своему.
1: Да, завтра у нас прекрасный праздник.
0: Всех с наступающим днем России.
1: Ю-ху!
0: Прекрасно, желаем вам отметить все эти длительные выходные.
1: Угу. Что, в понедельник было что рассказать?
0: А в понедельник мы обязательно встретимся. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада У Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока!

0: 10 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Павел Беседин.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Денис. Доброе утро всем. Возвращение Roblox прокомментировали в Кремле. Имущество релокантов-нарушителей можно будет арестовывать. И авиабилеты на курорты резко подешевели. Далее подробности. История с Roblox показывает, что все сервисы могут вернуться в Россию при соблюдении российского законодательства. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Доступ к игровой платформе Roblox власти разблокировали накануне вечером после того, как компания исполнила все требования российского законодательства. Напомню, в декабре 2025 года доступ к Roblox был ограничен из-за запрещенного контента, который содержался внутри приложения. Это, среди прочего, пропаганда экстремизма и призывы к противоправным действиям. Имущество релокантов-нарушителей можно будет арестовывать. Речь идет о тех, кто совершил административные правонарушения. Закон уже подписал президент. Документ вступает в силу в сентябре этого года. В перечень правонарушений входят, в частности, дискредитация армии, призывы к введению санкций против России и пропаганда нацистской символики. Этим же законом предусмотрен арест имущества, привлекаемых к ответственности, в том числе их средств на счетах в банках. Авиабилеты резко подешевели. Речь идет о рейсах на российские курорты в пик сезона. На них ценник упал сразу на 15%. Стоимость перелета без багажа снизилась по 50 маршрутам. Речь идет об аэропортах Москвы, Петербурга, Сочи, Минвод, Новосибирска, Екатеринбурга, Калининграда и Казани. По словам аналитиков, авиакомпании продолжают корректировать цены в соответствии с новыми оценками спроса. Некоторые направления подешевели особенно сильно и стали локомотивом общего снижения цен. Это, например, минеральные воды. Тем временем в России продолжают дешеветь продукты. Сегодня Росстат сообщил о том, что больше чем на 25% подешевели огурцы и помидоры. Помимо этого, цены упали на сладкий перец, апельсины и бананы. Напомню, накануне сообщалось о том, что рекордно подешевела черешня сразу на 24%. Эксперты связывают такие тенденции с появлением первого российского урожая сладкой ягоды. Аналитики уже предсказывают дальнейшее снижение цен на овощи и фрукты в России благодаря увеличению внутренних поставок. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 71 рубль 79 копеек. Евро тоже прибавил 83 рубля 8 копеек. С новостями пока все. С вами остается Денис Романов. В Москве уже 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: главный суперстар вообще для индустрии EDM или дэнс-поп музыки. Человек легендарный, конечно, его актуальная тема «Бари так» прямо сейчас на Европе+. Плюс мы с вами, ребята, этим утром поговорим на языке другом. Язык фактов у нас будет. Что у нас впереди? Только самая крутая музыка на планете Земля здесь на Европе+. Плюс. Факты? Абсолютные факты. Будет Мэткан и классная тема легендарная «Don't Worry». Будет Тиесто, еще один электронный суперстар «Beautiful Places». А еще поп-звезда Эйва Макс работает с Падэ Фейк. Все буду для тебя ставить этим утром, тире днем. Я, меня зовут Денис Романов. Привет, хорошего дня.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене

0: бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: уверен.
1: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34». 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Это Тедди Свимс на Европе Плюс. Абсолютно феноменальный артист и одно из главных открытий последних двух лет, наверное, так можно такой период выделить в индустрии поп-музыки, соул, R&B, джаза и так далее и тому подобное. Ну и, конечно, великолепные лайв-выступления. Если такая возможность есть, обязательно посмотри где-нибудь, обязательно посмотри. Больше хитов и больше музыки впереди. Например, будет классная работа от команды Hertz в ремиксе от Purple Disco Machine Wonderful Life. Мы, конечно, эту работу знаем. Есть еще Zayn с его поп-рок темой Die For Me. Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом Jetour. Только до конца июня этого года сохраняем выгоды до 600 тысяч рублей на автомобиле Jetour в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Пештоугорское шоссе, 17. Подробности по телефону 411-124. Указанная выгода действительна при покупке в Jetour комплектации Dashing по программе Trade-in и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Кредитная программа» на сайте совкомбанк.ру. Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Каждый день новые маршруты. BLG X50+. Современный кроссовер для города, семьи и путешествий. Богатое оснащение. Все, что нужно для уверенности за рулем. От 2 миллионов 219 тысяч 990 рублей. Пройдите тест-драйв в BLG Гермес и получите дополнительную выгоду до 100 тысяч рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Реклама ООО «Гермес». Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. BLG. Надежность в движении.
8: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
9: Осетия. Место, где отдых вкусный.
10: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

впереди у нас с тобой здесь на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. Классная латино летняя тема от Рао Алехандро и Рашена, трек под названием «Понга». Какой же день на Европе Плюс без BTS?

0: треком «Englishman in New York». Классика электронной танцевальной музыки. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Скоро дождись.
1: Реклама.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
3: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
12: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Буда. Комната культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
13: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Топ 40.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 11 часов утра.
2: Больше хитов, больше музыки.
3: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Завершается всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Почти 3000 выпускников сдают ЕГЭ по физике и обществознанию. А в Национальном музее открылась выставка галереи искусств «История в деталях». Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: Завтра завершится всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства. Об этом сообщил глава региона Сергей Миняйло. От Северной Осетии представлены 67 территорий, среди которых 25 объектов находятся во Владикавказе. Остальные в районах республики. Выбрать пространство, которое получит новый облик в следующем году, можно на портале госуслуг. Отмечу, по итогам прошлого голосования в республике благоустраивается 41 общественная территория. Работа ведется по федеральному проекту формирования комфорта городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ветхую теплотрассу меняют в микрорайоне Моздок-1. Как сообщает республиканский водоканал, старые сети были проложены более 50 лет назад. Утечки на теплотрассе часто приводили к отключению отопления в многоквартирных домах. Ремонтная бригада проложит почти 300 метров нового трубопровода. Теплотрассу обработают битумной мастикой для предотвращения коррозии. Добавлю, перед отопительным сезоном в Моздоке заменят около 600 метров изношенных тепловых сетей. Капремонт проводится в рамках нацпроекта. Проекта «Инфраструктура для жизни». Более 800 одиннадцатиклассников сегодня сдают экзамен по физике. По обществознанию почти 2000 выпускников. Об этом сообщила глава Миноборнауки Республики Элла Алибекова. Министр пожелала всем участникам ЕГЭ удачи, спокойствия и уверенности в своих силах. Также она напомнила сотрудникам, находящимся в пунктах проведения, что экзамены должны проходить в спокойной обстановке. В Национальном музее открылась выставка галереи искусств «История в деталях». В экспозиции представлено более 50 работ мастеров Северной Осетии, авторские куклы, скульптуры и исторические костюмы. Главными экспонатами стали скульптуры в натуральную величину выдающихся представителей Осетии – Коста Хитагурова, Иса Плиева и Васо Абаева. Посетить выставку можно до 28 июня. И в конце выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня 71 рубль 79 копеек. Курс европейской валюты 83 рубля 8 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Денис Романов. Всем хорошего дня.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
6: Гарантия на все виды работ.
5: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: их... В их... Почему в их? Их совместная тема понга. К лету парни подсуетились, выпустили очередной суперхит. Классный латино-хип-хоп и латино-поп-работа. Мы такое любим. Часто слушаем, конечно, здесь на Европе Плюс. И голосуем за эту работу на europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. В частности, прямо сейчас эта работа находится уже на 28-й строчке в Еврохите, в Еврохит ТОП-40. Так что, если тебе такое колоритное что-то по душе, обязательно поддержи их, проголосуй europaplus.ru, как уже сказал. Еще из колоритного и звездного есть Кэти Перри, ее величайшая тема Hot and Cold. Будет Алан Уокер, это уже электронный суперстар, его работа Broken Strings. Все это впереди на Европе Плюс. Скоро.
1: Реклама.
2: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
3: Везде строительный мусор. А ты опять на диване валяешься?
4: Не переживай. Я заранее приобрел мешок.
3: Какой еще мешок?
4: Мягкий контейнер Big Bag, в который можно загрузить до тонны мусора. Сейчас разложу у подъезда и заполню.
3: Так поторопись. Рабочий день скоро закончится.
4: Можно загрузить и сообщить в любое время. В этом нет проблем.
3: А как с оплатой вывоза?
4: Я заплатил за мешок 2100 рублей, а все остальное бесплатно. Компания «Мешок». Работаем только по Владикавказу. Звоните 77-43-03.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.

0: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
1: Меню для счастливого человека.
0: С 9 до 14 часов завтрак.
1: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
0: На обед вкуснятина.
1: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
0: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
1: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
0: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
1: Доставка 8-999-844-34-34.
0: Или через приложение «Яндекс.Еда».
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

Европа. Плюс.

0: Это мод на Европе Плюс. Его история — намек на нас, продуктивный музыкант. И в этой работе мы его, конечно, любим. И в Шаде у нас сразу несколько работ в эфире есть мода, где он либо главную роль, либо где-то на фите. Но, тем не менее, артист яркий. И, конечно, за любую его, из его работ ты можешь проголосовать на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. И, конечно, что-то более веселое хочется послушать. Есть у нас. Погрустили немножко, как и в такую легкую грусть в любой работе мода. Погрустили чуть-чуть, и хватит. Будет хуже, будет классная тема Jamaican или бам-бам-бам, по-другому можно ее так назвать. Будет Богдан Медведи и Broken Heart. Много всего интересного впереди на Европе Плюс. Дожди.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А в честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989-035-02-01.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
7: Все для уверенной победы.
6: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей — новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12. От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622. Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады «Асса». Яркие, сочные вкусы, бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. «Асса» — восклицают джигиты, а девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. «Асса».
8: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
1: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ближайшие полчаса здесь на Европе плюс. Разнообразие стилей. Мы с тобой такую любим. А, например, любим танцевальную тему от Маршмеллоу. Его новинку трек под названием «Феникс».

0: Кайли Миноу и ее танцевальная хитовая история «Lights, Camera, Action».
1: Lights, Camera, Action, that's it.
0: Это и многое другое впереди на Европе Плюс. В ближайшие 30 минут обязательно дождитесь.
2: А, здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.
3: Он информация.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
5: Привет, я Дэвид Гетта.
4: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
6: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
4: Эти хиты выбираешь ты.
7: Hi, I'm Chris.
8: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
4: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
11: Мы никогда не будем вместе.
12: Не забирайте любовь.

0: взгляда, как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
0: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
2: Реклама 18+.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: В Москве 12:00.

0: елка на Европе Плюс, ее история проще, и ведь она права. Постоянно себя что-то накручиваем, да? Надо как-то все-таки полегче ко всему относиться, как это даже есть понятие оверсинкинг, то есть накручивание себя, перепридумал, в голове у себя накрутил. Надо выдыхать, ребята. Даже если сейчас самый разгар рабочего дня, что у большинства так оно и есть, нужна классная компания, нужна классная музыка. Классную компанию буду я составлять вам, меня зовут Денис Романов. Классная музыка, ну и в принципе компания тоже у нас есть в музыкальном плане. Истоки от их работы California Nights. Есть Робин Шульц, DJ Topic, их танцевальная тема One by One. Всем хорошего дня, все это будем слушать скоро.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
4: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
5: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989-035-0201.
6: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Асконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
7: Спасибо, любимый.
8: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
9: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
10: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
11: Меню для счастливого человека.
10: С 9 до 14 часов завтрак.
11: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
10: На обед вкуснятина.
11: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
10: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
11: И всегда

0: от команды Be Now To Corazon, или Your Heart, так называется их трек. Дебют этой недели, между прочим, в нашем чарте Еврохит Топ 40. Классная тема, летняя, актуальная. За нее обязательно нужно проголосовать на сайте europaplus.ru или в нашем мобильном приложении, чтобы она выше и выше и выше продвигалась в чарте, конечно же. Мы с тобой будем двигаться дальше и дальше и дальше. Будет наш любимый Джейсон Деруло. Парень, музыкант, артист, мужчина, который приедет там в эти выходные в Россию, выступит в Москве. Его история Savage Love послушаем скоро. Будет Wise и их трек Wait. Будет Эвелин Рокстон и Vertigo. Все это скоро.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом джетур. Только до конца июня этого года сохраняем выгоды до 600 тысяч рублей на автомобиле джетур в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Пештоугорское шоссе, 17. Подробности по телефону 411-124. Указанная выгода действительна при покупке джетур комплектации «Дэшн» по программе «Трейдинг» и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Кредитная программа» на сайте совкомбанк.ру. Реклама не является публичной. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Беспокоитесь за свою карму?
7: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
8: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
9: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026.
8: Подробности по телефону «Звездочка-1800».
10: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест, Угроватов 12-651-78381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
1: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Тема от Bieber X и Faithless – New Religion. Так теперь называется эта работа. Легендарная тема от Faithless, конечно, внутри. Мы ее знаем. Еще больше хитов и больше музыки. Впереди будет Sugar Babes. Будет их тема под названием «Stronger», легендарная. Будет Cyril и Dean Lewis и «Followed Your Feet». Актуальная танцевальная работа. Но мы, конечно, не только музыкой тебя радуем здесь на Европе+. Плюс есть у нас и твои любимые шоу. Например, «Бригада У». Конечно, ребята к нам вернутся завтра в 7 утра по Москве.
1: Сегодня утром на Европе+.
2: Университет по интеллектуальным играм тоже задрожало, все остальное.
3: А, подожди, а магистратура почета там?
2: Это Леша написал. Ну, я же спрашивал про колготки и садик и все такое. Угу. Пишет Леша: я последний раз плакал в детском саду, дальше мужчины не плачут. Это просто дождь. Леша, именно поэтому ты выбрал Санкт-Петербург? В качестве города для жизни.
4: Да, именно поэтому.
5: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.
1: Бригада У. Реклама.
6: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
7: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
8: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Хочу. Терек включает «Хочу».
11: Хочу утреннюю чашку клубники.
10: Хочу съесть сэндвич на балконе.
12: Хочу чипсика.
13: Но полезных.
10: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
8: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
14: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
15: ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
16: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
8: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
17: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
18: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
19: Это уже 3-й килограмм сочной черешни из самоката. Или только 3-й. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
12: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
17: Взломать сейф в «Бригаде У» непросто.
3: Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
8: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон». Карта клиентских правил.
6: europaplus.ru.
13: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: классика. Это команда Sugar Babes. Их мощная тема Stronger в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди, конечно, как всегда, больше хитов и больше музыки. Все в новом часе. Погнали!
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказе 13.00.
3: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Завершается всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Почти 3000 выпускников сдают ЕГЭ по физике и обществознанию. А в Национальном музее открылась выставка галереи искусств «История в деталях». Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: Завтра завершится всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства. Об этом сообщил глава региона Сергей Миняйло. От Северной Осетии представлены 67 территорий, среди которых 25 объектов находятся во Владикавказе. Остальные в районах республики. Выбрать пространство, которое получит новый облик в следующем году, можно на портале госуслуг. Отмечу, по итогам прошлого голосования в республике благоустраивается 41 общественная территория. Работа ведется по федеральному проекту формирования комфорта городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ветхую теплотрассу меняют в микрорайоне Моздок-1. Как сообщает Республиканский водоканал, старые сети были проложены более 50 лет назад. Утечки на теплотрассе часто приводили к отключению отопления в многоквартирных домах. Ремонтная бригада проложит почти 300 метров нового трубопровода. Теплотрассу обработают битумной мастикой для предотвращения коррозии. Добавлю, перед отопительным сезоном в Моздоке заменят около 600 метров изношенных тепловых сетей. Капремонт проводится в рамках нацпроекта. Проекта «Инфраструктура для жизни». Более 800 одиннадцатиклассников сегодня сдают экзамен по физике. По обществознанию почти 2000 выпускников. Об этом сообщила глава Миноборнауки Республики Элла Алибекова. Министр пожелала всем участникам ЕГЭ удачи, спокойствия и уверенности в своих силах. Также она напомнила сотрудникам, находящимся в пунктах проведения, что экзамены должны проходить в спокойной обстановке. В Национальном музее открылась выставка галереи искусств «История в деталях». В экспозиции представлено более 50 работ мастеров Северной Осетии, авторские куклы, скульптуры и исторические костюмы. Главными экспонатами стали скульптуры в натуральную величину выдающихся представителей Осетии – Коста Хитагурова, Иса Плиева и Васо Абаева. Посетить выставку можно до 28 июня. И в конце выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня 71 рубль 79 копеек. Курс европейской валюты 83 рубля 8 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Валерия Чернова.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
6: Гарантия на все виды работ.
5: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.

0: Приятного дня всем слушателям Европа Плюс. Конечно же, замечательного настроя, приятного аппетита, если вам это пожелание тоже сейчас актуально. И давайте начинать. Целый час пожеланий, поздравлений, приветов. Все это под любимые хиты. Валерия Чернова зовут меня. Сегодня 11 июня, четверг. Дозвониться в студию можно по номеру 540-777. Или напишите нам ВКонтакте в группе Европа Плюс Владикавказ. Также можно свои поздравления и приветы направить в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. А из музыкальных украшений в ближайшем будущем здесь моя Мишель. На малиновой луне, на обратной стороне, мы увидим всю мою ангел. Также в этом часе Алок и Бруно Мартини. Ну а в самом начале Zayn, Die For Me.
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: Кавказ.
1: Онлайн. Европа плюс.
2: Переходим к вашим пожеланиям, поздравлениям, приветам и прочим приятностям. Напоминаю, что написать нам можно в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Подписывать ваши поздравления и приветы тоже не забывайте. Пишет нам Аля. Здравствуйте, Европа Плюс. Огромные приветы вам, также всем слушателям. И особые приветы хочу передать своим любимым родителям Фатиме и Тамерлану. Передали. Едем дальше. Приветы у нас отправляются Луизе, которая до сих пор спит. Вряд ли, мне кажется, она в данном случае услышит их, но, тем не менее, когда случится долгожданное пробуждение, я надеюсь, эта мысль как раз-таки будет согревать в том числе. Еще у нас есть приветы сестренке Алиночке и брату Тимуру. Это сообщение от Вики, ну и, конечно же, вам, Европа Плюс, огромный привет. Это абсолютно взаимно. Музыкальное угощение также для вас. В ближайшем будущем это Tame Impala и чуть позже French Montana.

0: Двигаемся далее и, конечно же, продолжаем делиться хорошим настроением, любимой музыкой. За любимчиков можно голосовать на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП-40. Уже завтра очередной выпуск, но еще есть шансы повлиять на расстановку сил. Итак, приветы огромные у нас отправляются Жанне и Ларисе. Пожелайте удачного рабочего дня и большой выручки. Это сообщение от Дианы. Также еще привет хочу передать своим друзьям Марине, Игорю и Арсену. Это сообщение от Ани и отдельный привет сестренке Вере. Давайте закрепим это все музыкой. В ближайшем будущем это Sony Fodera. И также намечается гороскоп на сегодня.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Масло сливочное «Вкуснотеево». Традиционное. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Асконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
4: Спасибо, любимый.
5: Каждый день новые маршруты. BLG X50+. Современный кроссовер для города, семьи и путешествий. Богатое оснащение. Все, что нужно для уверенности за рулем. От 2 219 990 рублей. Пройдите тест-драйв в BLG Гермес и получите дополнительную выгоду до 100 тысяч рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Реклама ООО «Гермес». Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. BLG. Надежность в движении.
6: От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Делайте ремонт.
9: Не переплачивайте.
8: В стройцентре «СОМ» акция.
9: Нашли такой же товар дешевле?
8: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московский.

0: медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Европа плюс. Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп.
1: Время гороскопа на сегодня, четверг, 11 июня. Овны, близкие однозначно поднимут вам настроение. Позвоните или навестите их. Тельцы, никуда не спешите, в этом нет никакой необходимости. Близнецы, в вопросах, касающихся денег, полагайтесь на интуицию. Раки, сохраняйте свое фирменное спокойствие, что бы ни происходило. Львы, ни за что не отказывайтесь от задуманного. Девы, порадуйте себя какими-нибудь покупками, позитивные эмоции лишними не будут. Весы, это день, когда многое будет даваться вам легко. Скорпионы, придется учиться чему-то на ходу, но эти знания очень пригодятся. Стрельцы, день подойдет для активного отдыха, но можно заняться и пассивным. Козероги, именно благодаря собственным знаниям вы разрулите любую ситуацию. Водолеи, смело участвуйте в романтических авантюрах. Рыбы, не все дела заслуживают вашего внимания. Поручите их другим.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru. We'll be right back.

0: Двигаемся далее. Продолжаем передавать ваши пожелания, поздравления и приветы, которые приходят в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Ну а те, кто только что присоединился и тоже вроде бы не против поучаствовать, но не знает, кого с чем поздравлять, давайте информация для вас. Посмотрим, что в календаре у нас на эту тему есть. Итак, сегодня 11 июня, Международный день игры, Всемирный день судебных приставов, также День красных маков, Всемирный день ягуара, День неукротимой страсти и День женского счастья. Вот это можно брать за основной повод для пожеланий и для счастья, собственно, именно в этот день. Ну и, конечно, вы можете написать нам до конца этого часа. Время в запасе еще есть.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас облачно с прояснениями, около 25 градусов тепла. Во второй половине дня возможен дождь. Ночью температура опустится до плюс 16.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
5: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу SkinExpert в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» – это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
1: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это новые лимонады Асса. Сочные, газированные, манящие, как наши горы. Резкие, как наши джигиты. Яркие, как наши девушки. Лимонады Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
2: Везде строительный мусор, а ты опять на диване валяешься.
3: Не переживай, я заранее приобрел мешок.
2: Какой еще мешок?
3: Мягкий контейнер Big Bag, в который можно загрузить до тонны мусора. Сейчас разложу у подъезда и заполню.
2: Так поторопись, рабочий день скоро закончится.
3: Можно загрузить и сообщить в любое время, в этом нет проблем.
2: А как с оплатой вывоза?
3: Я заплатил за мешок 2100 рублей, а все остальное бесплатно. Компания «Мешок». Работаем только по Владикавказу. Звоните 77-43-03.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90. Владикавказ. Онлайн.

0: плюс.
1: 13.45 во Владикавказе. Привет всем, кто слушает нас ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс онлайн или на сайте europaplus.ru. Ну и тем, кто только что присоединился, также отличного дня и настроения. Привет у нас от Аллы. Отправляются они Елизавете Ломакиной. Скажите, что она очень хороший человек, и спасибо ей за все, что она для нас делает прекрасно. С удовольствием эту информацию передаем. Надеюсь, она будет услышана. Далее, привет самому лучшему директору Федару Казбеку Шмеловичу. Увы, уже не наш директор, но очень хотим, чтобы вернулся. Успехов и удачи во всех делах, настоящих верных друзей от благодарных работников частной охранной организации. Вот такое тоже бывает. Надеюсь, что Казбек Шмелович эту информацию тоже принял к сведению. Ну, а вообще, всем отличного дня. Если он у вас рабочий, то пусть он будет максимально плодотворным, но и в то же время довольно легким. Впереди у нас Эд Ширан и чуть позже Доминик Фа.
2: Владикавказ онлайн.

0: 13.50 во Владикавказе. Время прощаться ненадолго. Вечером обязательно очередной сеанс общения. Не пропустите. Валерия Чернова зовут меня. До конца этого часа здесь Кэлвин Харрис. Ну а в новом часе встречаем Алекса Мануилова. Всем здоровья и удачи.
1: Реклама.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены.
8: Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность».
12: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
14: Привет, я Дэвид Гетта.
13: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
15: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
13: Эти хиты выбираешь ты.
16: I am Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
13: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
17: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L. Номер ТУ 15-00-104. От 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличного дня в Москве.

0: Плюс. И напомню, 7 недель у нас в чарте в Еврохит ТОП 40. Сейчас 22 место у Body Talk. И все шансы быть выше по итогам этой недели у Алифарбан, конечно же, есть. Но вся конкретика только завтра. Первый шаг к вершине в пятницу в 14 по московскому времени.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
4: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом Jetour. Только до конца июня этого года сохраняем выгоды до 600 тысяч рублей на автомобиле Jetour в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Пештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 411-124. Указанная выгода действительна при покупке Jetour комплектации Dashing по программе Trade-in и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Кредитная программа» на сайте совкомбанк.ру. Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу SkinExpert в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» – это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
7: Все для уверенной победы.
6: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
8: Везде строительный мусор, а ты опять на диване валяешься.
9: Не переживай, я заранее приобрел мешок.
8: Какой еще мешок?
9: Мягкий контейнер Big Bag, в который можно загрузить до тонны мусора. Сейчас разложу у подъезда и заполню.
8: Так поторопись, рабочий день скоро закончится.
9: Можно загрузить и сообщить в любое время, в этом нет проблем.
8: А как с оплатой вывоза?
9: Я заплатил за мешок 2100 рублей, а все остальное бесплатно. Компания «Мешок». Работаем только по Владикавказу. Звоните 774303.
10: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни.

0: Здесь стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: впереди Алан Уокер, Роза, Бруно Марс и хит, который, уверен, ты ждешь. Шаде, это будут Байнди, Ахчо и Имот.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
4: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: уверен. Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989 035 0201.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Масло сливочное «Вкуснотеево». Традиционное. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
3: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
4: Делайте ремонт.
5: Не переплачивайте.
4: В стройцентре СОМ акция.
5: Нашли такой же товар дешевле.
4: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта. В стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
7: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Дальше тот, кому драйва в музыке не занимать. Benson Boone, sorry, I'm here for someone else. Отличная коллаборация Bob Sinclair и Kaizen. Услышим I Can't Wait. Алекс Уоррен тоже будет. Впереди Fever Dream. Прямо сейчас этот трек на третьем месте у нас в Еврохит Топ 40. Посмотрим, какая ступенька у Алекса будет завтра.

0: Ты умный колонки?
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама.
7: Акведы.
8: Выбраны.
9: Документы для регистрации ИП.
8: Готовы.
10: Фантастика.
11: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
12: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
13: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
14: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
15: Мы никогда не будем вместе.
16: Не забирайте любовь.

0: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
1: Реклама 18+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа подробно на tutu.ru/6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» Грэнд 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 000 рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных концессий согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.az.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Новости на Европе плюс Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Почти 4 миллиона покупок с помощью QR-кодов совершили жители Северной Осетии. Во Владикавказе ремонтируют дореволюционное здание детской хоровой школы, а команда КВН «Мангал» вышла в полуфинал Московской лиги талантов. Все подробности через несколько секунд.
2: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
1: Почти 4 миллиона покупок с применением QR-кодов оплатили жители Северной Осетии с января по март текущего года. Как сообщает отделение Нацбанка по республике, это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении объем таких платежей увеличился почти на треть и достиг 5 миллиардов рублей. Добавлю, по словам управляющего Ирины Дзыовой, в регионе растет популярность QR-кодов, биометрии и других альтернативных платежных инструментов, тогда как использование пластиковых карт постепенно снижается. Во Владикавказе приступили к капитальному ремонту дореволюционного здания детской хоровой школы. Филиал находится во дворе гимназии номер 5. Как сообщил мэр Вячеслав Мильзахов, работы ведутся в рамках муниципального бюджета. Строители демонтируют полы, перегородки, убирают старое покрытие стен. Предстоит укрепить конструкции и защитить здание от влаги, смонтировать электропроводку и коммуникации. Завершить работы планируется к началу нового года. Сборная Северной Осетии заняла 4-е место на первенстве России по тэквондо ВТФ. Как сообщает Минспорт Республики, соревнования среди юношей и девушек 12-14 лет проходили в Нальчике. В них участвовало более 400 спортсменов из 59 регионов страны. Золотые медали завоевали Казбек Циалиев и Ева Геладзе. Бронзовыми призерами стали Роман Киракосян и Лаура Медоева. Турнир прошел в рамках реализации госпрограммы «Спорт России». Команда КВН «Мангал Согу» вышла в полуфинал Московской лиги талантов. Игры проходили в Международном молодежном центре «Планета КВН». Участники соревновались в трех конкурсах – «Приветствие», «Разминка с жюри» и «STEM». «Мангал» набрал одинаковое количество баллов с командой «Пинаколада» университета «Синергия». Выход в полуфинал наши КВНщики обеспечили себе победой в дополнительном конкурсе «Блиц» со счетом 6-2. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 71 рубль 79 копеек. Курс евро 83 рубля 8 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануилов. Всем хорошего дня.
2: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
0: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: легко и непринужденно, и вот сразу какое-то отпускное настроение нахлынуло. И если таковое у тебя прямо сейчас, то лови каждое мгновение лета, чтобы было что вспомнить осенью, ну и, конечно, зимой. С вами Европа Плюс и Алекс Манойлов. 15:20 в Москве. Всем отличного дня.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
3: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков.
1: Владикавказ онлайн.
3: По будням в 13-18 часов.
4: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
2: Реклама.
5: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Масло сливочное «Вкуснотеево». Традиционное. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Везде строительный мусор. А ты опять на диване валяешься?
8: Не переживай. Я заранее приобрел мешок.
7: Какой еще мешок?
8: Мягкий контейнер Big Bag, в который можно загрузить до тонны мусора. Сейчас разложу у подъезда и заполню.
7: Так поторопись. Рабочий день скоро закончится.
8: Можно загрузить и сообщить в любое время. В этом нет проблем.
7: А как с оплатой вывоза?
8: Я заплатил за мешок 2100 рублей, а все остальное бесплатно. Компания «Мешок». Работаем только по Владикавказу. Звоните 774303.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
10: Свадьба или новоселье?
9: В Хоумберри все для отличного приданого
10: или идеального домашнего пространства.
9: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
10: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
9: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
10: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
10: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
11: Подробности акции у продавцов-консультантов.
12: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров.
13: Все для уверенной победы.
12: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12. От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 2020-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
14: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
15: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

плюс.

0: такой вот однозначный намек на нас. Это мод на Европе плюс. Дальше больше хитов, больше музыки. Дэйв и Дэмс, Метро Лейзер, Хижин и Солта. Летняя, абсолютно летняя история. Джамайкин бам-бам. Через несколько минут.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Европа плюс. Прогноз погоды.
3: В Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов.
7: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989-035-0201.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты. А девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
10: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
11: Меню для счастливого человека.
10: С 9 до 14 часов завтрак.
11: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
10: На обед вкуснятина.
11: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
10: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
11: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
10: Кафе «Юг-34». 34.
11: Счастье есть.
10: Джанаева 34.
11: Доставка 8-999-844-34-34.
10: Или через приложение Яндекс.Еда.
12: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: to die for me. Сейчас под номером 4 Зейн у нас в чарте в Еврохит ТОП 40. Завтра, возможно, будет на самой вершине.
1: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада
2: У. Университет по интеллектуальным играм тоже задрожало, все остальное.
3: А, подожди, а магистратура почета там?
2: Леша написал, ну, я же спрашивал про колготки и в садик и все такое. Угу. Пишет Леша, я последний раз плакал в детском саду, дальше мужчины не плачут, это просто дождь. Леша, именно поэтому ты выбрал Санкт-Петербург? Качество город для жизни.
4: Да, именно поэтому.
5: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
1: Реклама.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
9: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
10: Мы никогда не будем вместе.
11: Не забирайте любовь.

0: сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
1: Реклама 18+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН
3: 111-764-664-62-69. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
6: Привет, я Дэвид Гетта.
5: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
7: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
5: Эти хиты выбираешь ты.
8: Hi, I'm Chris.
9: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
5: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
12: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличного дня в Москве. 16.

0: Мивина, Европе Second Voice. Да, тот самый трек, который не прошел мимо Еврохит Топ 40. Уже 5 недель в нашем чарте, и сейчас 5 место. А вот завтра итоги этой недели, и все шансы ворваться в тройку лидеров у Second Voice, конечно же, есть. Тут уж, чтобы не сглазить.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон — первый, всегда первый.
3: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это новые лимонады Асса. Сочные, газированные, манящие, как наши горы. Резкие, как наши джигиты. Яркие, как наши девушки. Лимонады Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Homeberry все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
5: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Беспокоитесь за свою карму?
7: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
8: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
9: Спешите, предложение действует до 31.05.2026.
8: Подробности по телефону звездочка 1820.
10: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщика ООС из 21 Юкстрим Весту, Гранд Тур 12651 78381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
1: 102FM. 102FM. Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54 14 90. 54 14 90. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: которая не скрывает, что очень многие ее треки автобиографичные, и частенько она поет о своих бывших, и большинство из них, что характерно, даже рады, когда их упоминают. В общем, сама откровенность Сабрина Карпентер и ее «Эспрессо» уже скоро на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Прогноз погоды.
3: В Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
6: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
7: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989-035-0201.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-7260.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: хороший дебют по индиях Чо и Мод Шаде. Мощный взлет Доминик Файк Baby Doll. Выше всех Teddy Swims Mr. Know It All. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
1: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О-банк.
10: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
11: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
14: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Европаплюс.ру.
15: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: часах в Москве 17:00.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Почти 4 миллиона покупок с помощью QR-кодов совершили жители Северной Осетии. Во Владикавказе ремонтируют дореволюционное здание детской хоровой школы, а команда КВН «Мангал» вышла в полуфинал Московской лиги талантов. Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
2: Почти 4 миллиона покупок с применением QR-кодов оплатили жители Северной Осетии с января по март текущего года. Как сообщает отделение Нацбанка по республике, это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении объем таких платежей увеличился почти на треть и достиг 5 миллиардов рублей. Добавлю, по словам управляющего Ирины Дзыовой, в регионе растет популярность QR-кодов, биометрии и других альтернативных платежных инструментов, тогда как использование пластиковых карт постепенно снижается. Во Владикавказе приступили к капитальному ремонту дореволюционного здания детской хоровой школы. Филиал находится во дворе гимназии номер 5. Как сообщил мэр Вячеслав Мильзахов, работы ведутся в рамках муниципального бюджета. Строители демонтируют полы, перегородки, убирают старое покрытие стен. Предстоит укрепить конструкции и защитить здание от влаги, смонтировать электропроводку и коммуникации. Завершить работы планируется к началу нового года. Сборная Северной Осетии заняла 4-е место на первенстве России по тэквондо ВТФ. Как сообщает Минспорта Республики, соревнования среди юношей и девушек 12-14 лет проходили в Нальчике. В них участвовало более 400 спортсменов из 59 регионов страны. Золотые медали завоевали Казбек Циалиев и Ева Геладзе. Бронзовыми призерами стали Роман Киракосян и Лаура Медоева. Турнир прошел в рамках реализации госпрограммы «Спорт России». Команда КВН «Мангал Согу» вышла в полуфинал Московской лиги талантов. Игры проходили в международном молодежном центре «Планета КВН». Участники соревновались в трех конкурсах – «Приветствие», «Разминка с жюри» и «STEM». «Мангал» набрал одинаковое количество баллов с командой «Пинаколада» университета «Синергия». Выход в полуфинал наши КВНщики обеспечили себе победой в дополнительном конкурсе «Блиц» со счетом 6-2. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 71 рубль 79 копеек. Курс евро 83 рубля 8 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануилов. Всем хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
4: Гарантия на все виды работ.
3: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.
1: Европа плюс. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Джанаева, 34.
1: Доставка 8-999-844-34-34.
0: Или через приложение «Яндекс.Еда».
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-7.
3: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
4: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: From the Battle. Такой вот стремительный хит у нас на Европе Плюс от Кэлли Харрис и Тайни Темпа. Моя мишель следующая. Но сначала вспоминаем ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке собираем необычные фобии и страхи.
3: Слушаем?
2: Слушаем страху в глаза.
3: Давай.
4: Всем доброе утро. Вроде я взрослый парень, работа серьезная. Но панически боюсь лошадей. Даже смотреть на них я боюсь. Но когда каждый год мы с женой едем на Кавказ, она постоянно хочет сесть на лошадь, покататься. Что бы я ни говорил, как бы я ее ни уговаривал, я все равно сажусь в это седло. И когда я сажусь, я понимаю, все, сейчас этот мустанг как поедет, как полетит, как прыгнет. И все, прощай, Давид.
2: Давид, ну может...
3: Ну смотри, его. Каждый год ездишь и сообщение нам отправляешься, окей.
2: И может это намек от девушки? Ну, я хочу провести время в одиночестве, а ты соглашаешься? Может, специальный выбор мустангов. Дальше.
5: Я боюсь всяких пупырок. Пупырчатые вещи, типа там что-то в крапинку или в точечку. К ним же относятся колготки в сеточку. Вот все, что с этим связано. Есть еще такие цветы неприятные, такие в дырочку все вызывают у меня прям неприятные ощущения. И боюсь больших машин.
3: Неожиданно, да.
2: Да, еще баклажан раздражает еще.
3: А если она в крапинку, то это вообще кошмар.
2: Да. Боюсь пупырок и больших машин. Да. Дальше.
6: Привет, Россия, с наступающим праздником. А я ужасно боюсь перелеты. И не потому, что высоко, а потому, что когда я еду в аэропорт, я боюсь, что попаду в многочасовую пробку и не успею. А если успею, то не смогу пройти контроль, и меня не пустят на самолет. А если пустят на самолет, то когда я прилечу, я не смогу пройти таможенный контроль, и меня отправят домой.
2: Ну ты не того боишься, все мимо. Бояться же нужно вот там. И то только на взлете и посадке. Наверху все нормально, тоже можно не бояться. Ну и финальное, и, пожалуй, самое важное.
7: Кто бы что ни говорил, но лично я с детства ужасно боюсь гусей. Как вспомню то, что в детстве ходишь с палкой, лишь бы они тебя не укусили. Когда они бегут, появляется второе дыхание.
2: А думаете, почему много чемпионов, ну, по бегу из деревень? Там база закладывается.
3: Гуси-тренеры.
1: Саундчек. Отправь свой голос.

0: Plus. А дальше у нас еще больше хитов, больше музыки. Bruno Mars, ждем Axel Ingrosso, Brax XTN и Teddy Smith появится с хитом Mr. Know It All. Сейчас напомним, номер один у нас в чарте в Еврохит ТОП 40. Но завтра все может измениться.
1: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 21-23 градуса тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
5: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом джет-тур. Только до конца июня этого года сохраняем выгоды до 600 тысяч рублей на автомобиле джет-тур в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Пештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 411-124. Указанная выгода действительна при покупке джет-тур комплектации «Дэшинг» по программе «Трейдинг» и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Кредитная программа» на сайте совкомбанк.ру. Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
11: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан-промо.ру.
12: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
13: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до -40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: 17.50 в Москве. До конца этого часа сначала Зиверт, а затем Лана Дель Рей. Ждем Summertime Sadness.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tuto.ru/6+.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», Грен 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
7: Столько условий.
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
10: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
11: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
12: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
13: Это более 2,5 миллиона друзей.
14: Привет! Мы бригада У. Вступай в группу Европа Плюс.
15: Подпишись!
16: Это Антон Камолов,
17: Артур
18: и Саша.
16: Если мы что-то не договорили в эфире,
17: можем
16: договорить здесь.
19: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
20: Радио номер один в России ВКонтакте. Европа Плюс.

0: Лана Дель Рей на Европе плюс. Ну что, всем хочется сказать отличной пятницы, конечно, потому что впереди у нас длинные выходные, но четверг как пятница сегодня, поэтому отдыхаем, заряжаемся позитивом все эти три дня, ну и, конечно, делаем это вместе с Европой плюс.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказье 6 вечера.
3: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Почти 4 миллиона покупок с помощью QR-кодов совершили жители Северной Осетии. Во Владикавказе ремонтируют дореволюционное здание детской хоровой школы, а команда КВН «Мангал» вышла в полуфинал Московской лиги талантов. Все подробности через несколько секунд.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
2: Почти 4 миллиона покупок с применением QR-кодов оплатили жители Северной Осетии с января по март текущего года. Как сообщает отделение Нацбанка по республике, это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении объем таких платежей увеличился почти на треть и достиг 5 миллиардов рублей. Добавлю, по словам управляющего Ирины Дзыовой, в регионе растет популярность QR-кодов, биометрии и других альтернативных платежных инструментов, тогда как использование пластиковых карт постепенно снижается. Во Владикавказе приступили к капитальному ремонту дореволюционного здания детской хоровой школы. Филиал находится во дворе гимназии номер 5. Как сообщил мэр Вячеслав Мильзахов, работы ведутся в рамках муниципального бюджета. Строители демонтируют полы, перегородки, убирают старое покрытие стен. Предстоит укрепить конструкции и защитить здание от влаги, смонтировать электропроводку и коммуникации. Завершить работы планируется к началу нового года. Сборная Северной Осетии заняла 4-е место на первенстве России по тэквондо ВТФ. Как сообщает Минспорта Республики, соревнования среди юношей и девушек 12-14 лет проходили в Нальчике. В них участвовало более 400 спортсменов из 59 регионов страны. Золотые медали завоевали Казбек Циалиев и Ева Геладзе. Бронзовыми призерами стали Роман Киракосян и Лаура Медоева. Турнир прошел в рамках реализации госпрограммы «Спорт России». Команда КВН «Мангал Согу» вышла в полуфинал Московской лиги талантов. Игры проходили в международном молодежном центре «Планета КВН». Участники соревновались в трех конкурсах – «Приветствие», «Разминка с жюри» и «STEM». «Мангал» набрал одинаковое количество баллов с командой «Пинаколада» университета «Синергия». Выход в полуфинал наши КВНщики обеспечили себе победой в дополнительном конкурсе «Блиц» со счетом 6-2. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 71 рубль 79 копеек. Курс евро 83 рубля 8 копеек. Это были новости. Далее на Европе плюс Владикавказ онлайн и Регина Кумаритова.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А. We'll be right back.

отличного вечера, классного настроения. 18.03 на часах. Что ж, начинаем вечерний Владикавказ онлайн. Добро пожаловать. Нам можно звонить 540-777. Будем знакомиться, общаться. Или я с удовольствием почитаю ваши текстовые послания. Они принимаются на номер наших мессенджеров весь этот час. Номер 8-928-495-0102. Также можно писать в группу ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ в комментарии к самой верхней записи. Ну и непременно будут гороскоп от Европа Плюс на завтра, а также прогноз погоды. Ну а через пару минут Алекс Уоррен со своим хитом «Fever Dream».

0: Чуть позже California Nights от Tokyo Hotel. California Nights, glowing like a flame. Начнем этот час вместе с Offenbach, Miles Away.
1: Владикавказ онлайн на Европе плюс.

0: что, разбираем первые сообщения на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Сообщение от Миши. Привет Вархунку и Фатиме. Едем домой, слушаем Европу Плюс. Миша, счастливого пути вам с Фатимой, хорошего настроения, приятного вечера и парочку хитов от Европы Плюс в придачу. Russian Raw, Alejandro Wizkid, Pongo, а также Дэвид Гетта и Сэм Мартин. Lovers on the Sun в ближайшие минуты.
1: Владикавказ.

0: Запоминайте By India, Хчо и Мот. Их совместная Шаде, за которую можно голосовать, если нравится, прямо сейчас на сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП-40. А мы продвигаемся дальше. На часах 18.20. Впереди гороскоп от Европа Плюс на завтра. Скоро почитаем и узнаем, например, на кого завтра не стоит обижаться близнецам. Полный гороскоп скоро. Не пропустите. Ну а еще раньше Рэй Далтон, All We Got.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniasinema.ru.
4: Везде строительный мусор, а ты опять на диване валяешься.
5: Не переживай, я заранее приобрел мешок.
4: Какой еще мешок?
5: Мягкий контейнер Big Bag, в который можно загрузить до тонны мусора. Сейчас разложу у подъезда и заполню.
4: Так поторопись, рабочий день скоро закончится.
5: Можно загрузить и сообщить в любое время, в этом нет проблем.
4: А как с оплатой вывоза?
5: Я заплатил за мешок 2100 рублей, а все остальное бесплатно. Компания «Мешок». Работаем только по Владикавказу. Звоните 77-43-03.
6: Беспокоитесь за свою карму?
7: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
8: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
9: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевое участие и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим-Весту, Гроатил 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
10: Каждый день новые маршруты. BLG X50+. Современный кроссовер для города, семьи и путешествий. Богатое оснащение. Все, что нужно для уверенности за рулем. От 2 миллионов 219 990 рублей. Пройдите тест-драйв в BLG Гермес и получите дополнительную выгоду до 100 тысяч рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Реклама ООО «Гермес». Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. BLG. Надежность в движении.
11: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989-035-0201.
12: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом джет-тур. Только до конца июня этого года сохраняем выгоды до 600 тысяч рублей на автомобиле джет-тур в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Пештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 411-124. Указанная выгода действительна при покупке джет-тур комплектации «Дэшн» по программе «Трейдин» и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Кредитная программа» на сайте совкомбанк.ру. Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом «Восконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
14: Спасибо, любимый.
15: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
16: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Гороскоп.
1: Овны, завтра понадобится время, чтобы разобраться в графике нужных дел. Тельцы, ловите хорошие новости, связанные с личной жизнью. Близнецы, не обижайтесь на тех, кто хочет реально вам в чем-то помочь. Раки, предстоят великие дела, не тратьте время напрасно. Львы, рядом окажутся люди, которые дадут отличный совет. Девы, если вы проявите внимание к коллегам, то получите колоссальную поддержку в ответ. Весы, вы явно кого-то недооцениваете из своего окружения. Скорпионы, придется вступить в схватку со своими страхами. Стрельцы, на словах мы все хороши, но стоит уже приступить к конкретным действиям. Козероги, в спокойной обстановке будут приняты самые верные решения. Водолеи, представится возможность наверстать упущенное. Ну и рыбы, займитесь работой, которая требует высокой концентрации внимания.
2: Гороскоп.
0: Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: Жили Сольто, Джамайкан, только что на Европе Плюс. Вы также по-летнему оптимистично, бодро, музыкально будем продвигаться дальше. Это Владикавказ онлайн на часах 18.36. А у нас впереди еще достаточно времени. Можно успеть дозвониться 540-777 или оставить сообщение на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Сообщение от Ильи. Привет Олесе Хоховой. Классного ей настроения. А от Кристи отправляем большой привет Араму. Ему хорошего вечера.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе дождь, температура воздуха сейчас плюс 16, ночью плюс 14. Завтра ожидается также переменная облачность, дождь и днем плюс 21.
2: Реклама.
3: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
4: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Масло сливочное «Вкуснотеево». Традиционное. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Ремонт.
1: Не переплачивайте. В стройцентре СОМ акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
2: Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу SkinExpert в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» – это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
3: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
5: Владикавказ онлайн.

0: Европа+.
1: Напомню, в режиме онлайн нас можно слушать на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс онлайн. Парочка сообщений к этой минуте. Привет, Юля Кучеевой, спасибо за все, что делаешь. Это сообщение без подписи, а следующее от Беллы. Привет Кочеевым, Зайке и Тимуру, люблю вас, родные, пишет Белла. Продвигаемся дальше в компании Chaperone, Good Luck, Babe. Услышим прямо сейчас, чуть позже к нам присоединятся Оливер Три и Робин Шульц, Miss You.
2: Владикавказ.

0: На Европе Плюс Доминик Файк со своим хитом Baby Doll. Ну, а мы будем с вами продвигаться уже к финалу часа. Билли Айлиш нас там уже ждет, а также Forest Movement и Джастин Бибер. Зейн со своей историей Die For Me на старте уже нового часа. С нами далее Кости Фомин до 10 вечера. Всем хорошего настроения, классного вечера в компании Европа Плюс. Меня зовут Регина Кумаритова. Завтра услышимся. Пока.
1: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Терек включает «Хочу».
6: Хочу утреннюю чашку клубники.
5: Хочу съесть сэндвич на балконе.
7: Хочу чипсиков.
8: Но полезных.
9: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
10: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Среднекритиковская, дом 28, строение 4.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0.
12: Акведы.
13: Выбраны.
14: Документы для регистрации ИП.
13: Готовы.
15: Фантастика.
13: Счет, бухгалтерия.
16: Подключены. Поехали.
17: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк точка».
18: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
19: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
21: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
22: Европа Плюс.
23: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: традиции. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс Марат Бекметов. Марат, привет, рассказывай.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Костя. Добрый вечер всем. Для абитуриентов ведут день тишины на госуслугах. Банк России может снова снизить ключевую ставку. И сегодня стартует чемпионат мира по футболу. Об этом прямо сейчас. Итак, абитуриенты не смогут менять согласие на зачисление в ВУЗ через госуслуги в те дни, когда издаются приказы о приеме. Новый порядок будет действовать в сервисе поступления в ВУЗ онлайн. В эти даты на портале временно заблокируют подачу и отзыв.

в согласии, отзыв заявления и отказ от зачисления. Это поможет закрепить списки поступивших и избежать сбоев при распределении бюджетных мест. График выхода приказа вузы разместят на своих сайтах. На госуслугах появился сервис организации турпоездок по уникальным маршрутам. На портале, в частности, можно оформить электронное разрешение на посещение заповедников, национальных парков и заказников. Также сервис позволяет сократить время подготовки поездки и повысить комфорт туристов. На сегодняшний день через него доступно разрешение для посещения 36 заповедников и национальных парков федерального значения. Банк России может снова снизить ключевую ставку на ближайшем заседании. Как пишет «Ведомости», большинство аналитиков ждут снижения до 14%. Еще несколько участников опроса допускают более осторожное снижение. При этом в Центробанке ранее отмечали, что пространство для снижения ставки не увеличилось. Сейчас, напомню, ключевая ставка составляет 14,5%. В апреле регулятор снизил ее на 0,5%. Россияне стали реже бронировать поездки на длинные июньские выходные. По данным аналитиков, продажи туров с захватом Дня России снизились на 8% год к году. Ассоциация туроператоров России при этом оценивает падение спроса на внутренние поездки сильнее 12%. Как пишет «Коммерсант», на интерес туристов могли повлиять перебои в работе аэропортов, нехватка бензина в Крыму и изменения в движении поездов. Сегодня стартует первый чемпионат мира по футболу с участием 48 команд. Игры будут проходить в трех странах – США, Мексике и Канаде. Матч открытия турнира состоится на стадионе в Мехико, где сборная Мексики сыграет против команды ЮАР. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени, ну а перед матчем – грандиозная церемония открытия. Чемпионат мира по футболу пройдет уже в 23-й раз, групповой этап продлится до 27 июня включительно, ну а финал турнира состоится 19 июля. В конце выпуска курсы валют на праздничные выходные. Ближайший понедельник доллар подорожал 71 рубль 91 копейка, евро в минусе 82 рубля 97 копеек. В Москве 19 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Костя Фомин. Всем прекрасных выходных.

0: на Европлюс прямо сейчас. И где-то здесь, я думаю, выходные наконец-таки стартуют для всех. Поздравляю! Всем классного уикенда, всем отличного отдыха, ну и музыки. Музыки тоже классные, и об этом позаботимся уже мы. Это радиостанция номер один в России, ну и конкретно я до полуночи сегодня буду поблизости. Это Фомин, здрасте. Будем слушать ближайшие 15. Отличный трек от The Second Voice, Let Me Be. Флорайда, Whistle, ну а также Кунгс с суперхитом Galaxy уже скоро.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
2: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом Jetour. Только до конца июня этого года сохраняем выгоды до 600 тысяч рублей на автомобиле Jetour в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Пештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 411-124. Указанная выгода действительна при покупке Jetour комплектации Dashing по программе Trade-in и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Кредитная программа» на сайте совкомбанк.ру. Реклама не является публичной. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Везде строительный мусор, а ты опять на диване валяешься.
5: Не переживай, я заранее приобрел мешок.
4: Какой еще мешок?
5: Мягкий контейнер Big Bag, в который можно загрузить до тонны мусора. Сейчас разложу у подъезда и заполню.
4: Так поторопись, рабочий день скоро закончится.
5: Можно загрузить и сообщить в любое время, в этом нет проблем.
4: А как с оплатой вывоза?
5: Я заплатил за мешок 2100 рублей, а все остальное бесплатно. Компания «Мешок». Работаем только по Владикавказу. Звоните 774303.
6: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
7: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
8: Кафе Юг 34. Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям. Томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе Юг 34. Счастье есть. Джанаева 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение Яндекс.Еда.
10: Каждый день новые маршруты. BLG X50+. Современный кроссовер для города, семьи и путешествий. Богатое оснащение. Все, что нужно для уверенности за рулем. От 2 миллионов 219 тысяч 990 рублей. Пройдите тест-драйв в BLG Гермес и получите дополнительную выгоду до 100 тысяч рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Реклама ООО Гермес. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. BLG. Надежность в движении.
11: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Second Voice, Let Me Be. В столице уже 19:34. Привет всем, кто уже отдыхает, наслаждается выходными днями. Ну и, естественно, слушает лучшую мировую поп-музыку здесь, на Европе Плюс. Это Фомин, и мы в ближайшее время продолжим заниматься этим приятным делом. Например, вместе с French Montana и Max B послушаем I Want That. Прежде, супер-классный летний трек от Jonas Blue и JP Cooper. Perfect Strangers. Оставайся с нами.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 21-23 градуса тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагонсал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов.
6: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: 41. ГАК всегда уверен.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
2: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу «Скин-эксперт» в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» – это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
5: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы,

0: Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках.
1: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Раритетного Еврохит ТОП-40, если кто-то подзабыл, поэтому не пропусти его ни в коем случае.
1: Реклама.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
8: Мы никогда не будем вместе.
9: Не забирайте любовь.

0: этого взгляда, как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
7: Привет, я Дэвид Гетта.
6: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
8: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
6: Эти хиты выбираешь ты.
9: Hi, I'm Chris.
10: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
6: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
12: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
14: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: радиоприемнике. История, которая добралась до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП-40, причем сделала это достаточно быстро. Это Биберек и Фатлес, New Religion на Европе Плюс прямо сейчас. Также здесь Фомин. Приветствую всех, кто отдыхает уже вместе со мной. Естественно, доведу вас до пятницы, хотя этот четверг можно, наверное, считать пятницей, да, ну такой предысторией. Пятница не за горами, но и выходные длинные, праздничные тоже будут. И, естественно, они будут с лучшей мировой поп-музыкой. Посмотрим, что у нас будет происходить в Еврохит ТОП-40 завтра. С 14 до 16 по Москве все обязательно случится. Не пропусти ни в коем случае. Еврохит ТОП-40 обязательно нужно послушать. Ну и выяснить, где же спрятан или где же находится твой любимчик в нашем Еврохите. Пока из любимчиков «Медуза» и «Don't Wanna Home». Прежде появится Ваня Дмитриенко «Ртуть».
1: Реклама.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12. От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
4: Беспокоитесь за свою карму?
5: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда». Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
6: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщика ООС из 21 Юкстрим Весту Гроатил 12-651-78-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Wanna Go Home. Медуза и Генри Камамайл на Европе Плюс прямо сейчас. Если не хочется домой, можно отправиться прогуляться. Сегодня погода идеальная, вечер, солнце уже ушло практически, а значит, будет хорошо на улице, приятно. Ну и, конечно же, все это делается лучше под лучшую мировую поп-музыку. А здесь мы, сами понимаете, впереди всех. Впереди суперхиты «Елка», «Проще», а также «Нелли» и «RCT» «Disturbia».
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989-035-0201.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
5: Свадьба или новоселье?
4: В «Хоумберри» все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова, 72.
4: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова, 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри», Барбашова, 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Ну что, погнали дальше. Впереди отличная музыка. Ну, например, трек, который добрался до вершины нашего Еврохит ТОП 40. Вы точно знаете, точно любите. Тедди Свимс и мистер Know It All. Феликс Йен и невероятной красоты трек. Это Book of Love. Ну и One T, Ника, The Way to Love. Прекрасная музыка здесь на Европе Плюс уже в ближайшие 30. Оставайся с нами.
1: Реклама.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украин 116-784-739-2130. 0+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице уже 9.

0: один из лучших треков нашего эфира прямо сейчас в твоем радиоприемнике. Это Тедди Свим с его «Mr. Know-It-All». Классный трек. Обожаю эту историю. Ну и впереди еще много таких, например, «Purple Disco Machine» и «All My Life», а также Нелли и Келли Роланд с мировым бенгером, который всегда приятно встречать в эфире, «Дилемма».
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: CyberX на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.

Кайза, I Can Wait на Европе Плюс прямо сейчас. И, кстати говоря, очень скоро нас ждет летний вайб. Да, мы будем с вами каждый вечер слушать только летнюю, солнечную и приятную музыку. Но об этом чуть позже мы вам еще обязательно расскажем. Можно и самому узнать на нашем сайте europaplus.ru. Заглядывай чаще. ВК, официальная группа, тоже имеется, поэтому там тоже появляются новости. Добро пожаловать. Если не подписан, обязательно это исправь и будь ближе к Европе Плюс.

0: печатаем новый час вместе с Sony Fodera. Think about us. Оставайся с нами, это Европа Плюс, мы идем вперед.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова!
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонка.
4: Реклама.

0: на Европе Плюс прямо сейчас. И его намек на нас, кстати говоря, Мот неоднократно бывал у нас, намекал, что еще придет, будем ждать. Поэтому добро пожаловать. Можно с акустикой, можно просто заглянуть в гости и поболтать. Это всегда приветствуется. Ну и уверен, не только мной, но и всеми любителями такой музыки и Мота в целом. Кстати, дальше для любителей. Это Marshmello, Portugal The Man и Феникс. Но прежде Тиеста и Бриана Грей с суперхитом Beautiful Places.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Грувджет в ремиксе Not Without Friends, Афроджек, Lucas and Steve и Control, а еще Free Your Mind от Проспа.
1: Топ Клаб Чарт каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

9.30 в Москве. Now is a warning на Европе Плюс прямо сейчас. Стю Карасон. Дальше музыки будет еще больше, и она будет такой же жаркой. Например, Риальто и No One Leaves Us Discotheque Alive. Прежде Бенаси Бразерс и Дэнни. Услышим Make My Feel. Ну и отличный трек от Алана Уокера. Broken Strings. Все это здесь, на радиостанции номер один в России. Кстати говоря, каждый из перечисленных мог бы быть номер один в нашем Еврохит Топ 40. Лучший дебют Абай Индиях, Чо и Мод.

0: лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Верхе точно не может не нравиться, правда ведь? Отличная история от BBRFC и Fightless. New Religion только что здесь, на радиостанции номер один в России. Кстати говоря, трек дотянулся до первой десятки, до первой пятерки и так далее нашего Еврохит ТОП-40. Но посмотрим, какая строчка будет у этой истории завтра. Завтра с 14 до 16 по Москве. Алекс Манойлов, раз.

водит всех по местам, и тебе это стоит послушать. Это всегда интересно. Ну, а также это можно будет еще и посмотреть в субботу в 11 на Муз-ТВ, поэтому добро пожаловать. Смотрим, наслаждаемся, ну и, конечно же, слушаем лучшую мировую поп-музыку вместе. Кстати, дальше Brax XTN, Pay to Exist, тоже далеко не последний трек в нашем Еврохите, ну и Post Malone, Cold скоро.

0: Star, Know It All, Тедди Свимс. В апреле этого года Тедди сделал серьезное заявление, цитата: «Все, к чему мы стремимся в визуальном и творческом плане, это возвращение к истокам металла, панка и гранжа». Вот так вот. Правда, добавил, что от R&B и соло тоже далеко не уйдет. Да, посмотрим, какой музыку парень будет делать в дальнейшем. Всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Всем желаю шикарного старта длинного уикенда. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Доминик Файк, Baby Doll, Avicii Levels, а также Эвелин Рокстон, Vertigo впереди на радиостанции номер один в России на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: can't move on.
1: I can't move on, baby doll.
2: Вот Доминик Торетто, герой мемов, да? Думаю, Доминик Файк тоже должен получить порцию такой славы. На меме будет его удивленное лицо и подпись, когда твой трек залетел спустя 8 лет. Да, Baby Doll, шикарнейшая вещица, наконец-таки заслуженно получившая порцию славы в этом году. Круто! Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Токио Хотели и поп-рок вещица California Nights на подходе. Прежде прислали Медузу Генрика Мамайло с дэнс-поп-историей Don't Wanna Go Home. А вот еще раньше стильным хип-хопом нас порадует Дэйв и Темпс. Супер-хит Рейн Дэнс уже через мгновение на Европе Плюс. Оставайся.

0: Čo zranie 10 minút sa Russian Rowley Andrej Whisky s Višicej Pongo. A ešte nepropustí Zayna s superhitom Die For Me. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Мартин Гаррикс, Кендрик Ламар и Сиза и многие-многие другие полетели.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова!
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонка.
4: Реклама.
5: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т-9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды в программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

на рабочей неделе на постоянной основе. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. За Афробит назначают соответственными Хьюжели Сольта. Послушаем Jamaican Pam Pam. Прежде немножко хип-хопа. Нам отцепят French Montana и Max B. Насладимся темой Ever Since You Left Me, I Went Deaf. А вот еще раньше не пропусти бодрый поп-рок от Бенсона Буна. Sorry, I'm Here for Someone Else. Здесь на Европе+.

0: Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: I went deaf on the bitch.

Ветхи уже Ресольта, только что в твоих динамиках. Ну и, кстати, слушать суперхиты можно вообще в любой обстановке, если рядом есть умная колонка, потому что достаточно сказать ей одну фразу, включи Европу Плюс, и вот по щелчку пальцев главные треки планеты заиграет для тебя. Попробуй. У нас далее больше хитов и больше музыки, Майя Мишель и красивейшая история иногда, сразу после Кунгса и Теофилуса Лондона с суперхитом Galaxy здесь, на радио номер один в России.

0: минуты, 30 минут.
1: Европа плюс. Следующие полчаса будут богаты на суперхиты, на топовых артистов и крутейшие коллаборации. Будь рядом, чтобы послушать все. С нами Marshmello и Portugal The Man с классной новинкой. Feeling. Прежде здесь отметится Raven Lynae с историей Love Me Not. А еще не пропусти группу BTS с суперхитом Swim. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Tokyo Hotel, Ava Max и многие-многие другие. Наслаждайся.
0: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Хвалила одного таксиста.
3: Да.
2: Другого сейчас похвалю, который вчера со мной ездил. Я забыла ему тоже респектнуть.
3: Так.
2: Я вчера сажусь в такси, и он такой: ой, у меня будет хороший день. Я говорю: почему? Он такой: ну потому что мой первый клиент богиня.
4: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 2 часа ночи.

хиты. 30 минут. Европа плюс.

0: обычно и начинаются самые непредсказуемые истории в жизни. Marshmello и Portugal The Man Phoenix только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Боб Синклар и Кайза порадует нас классическим дэнс-попом. Вещица I Can't Wait совсем скоро. Но вот если эти ребята не могут ждать, да, то в треке Vice все наоборот. Там поется «Я тебя тут и подожду», собственно говоря. Тема Wait, Alibi Blue также на подходе. А вот еще раньше не пропусти никогда лидеров нашего фирменного чарта Еврохит Топ 40. Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Катрина Райан Broken Strings уже через мгновение на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
5: Приветы передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости. Гороскоп. Подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем.
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12.

Говорить, это Боб Синклар и Кайза прямо сейчас. Ну, если ты тоже среди тех, кто не может ждать, ну да, просыпается в выходные пораньше, чтобы как-то вот продлить свой отдых и побольше успеть, то тебе точно стоит и в субботу, и в воскресенье присоединиться к крутому уикенду здесь, на Европе+. Денис Романов с 8 до 12 по Москве будет дарить подарки, ставить классные треки, но это, конечно же, далеко не все. Потому что будет также гороскоп, киномикс, дабл-хит и многое-многое другое. Не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Ваня Дмитриенко, «Ртуть», «Now with a Warning» и абсолютно летний трек «Tu Corazon Yo Hat», а также Bruno Mars и суперхит «I Just Might» впереди на радиостанции номер один в России.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: ты делай при мне громче, чтобы ничего не пропустить. Зовут меня Андрей Каяс, в лаве несколько тизеров. С нами группа «Моя Мишель» с темой «На малиновой луне».
1: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: Прежде здесь отметится Russian Rowlihan Rebiskit с темой

0: Радио номер один в России.
1: Всем салют, в Москве 3 часа ночи.